0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
2: плюс 34.
0: В Арше плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

Bye.

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

талантливый человек много лет заниматься тем, что он совершенно не переносит. И жизнь в городе, которую он не переносит вместе с женой, которая не переносит того же самого, что и он. А знаешь, что хуже всего? Все наше существование здесь основано на предположении –

возникающие в нелинейных системах структуры имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики автоволнами, другие ученые – диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природы.

мыслители многократно пытались найти путеводную нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.
2: Ты же сперва, блядь! Ты пользуешься Шиндос! Ты любуешься на стеклянные окошки! Ты видел синий экран смерти? Ты же качаешь софт торрентов! Ты же счистишь систему от вирусов! Память не может быть рит!
3: Ты переустановил Шиндос! Переустановил Шиндос!
2: Переустанови скорей! Переустановила! Ты Шиндос переустановил, а? Переустановил? Ну чего молчишь? Ты Шиндос переустановил! Чего косишь, а?
3: Нет, не переустановил, Вик. Ты хуй. Ты Шиндос переустановил? Ты переустановил, падла! Переустановил, гад! Переустановил, падла! Переустановил, блядь! Нет, не переустановил? Ну давай, переустанавливай.
2: Нет, ты не переустановил! Переустанавливай скорей! Что же ты делаешь? Почему? Почему не переустанавливаешь скорей? Переустанови! Переустанови, блядь! Чего ноешь, блядь? Чего сопишь, падла, а? Переустановил! Нет, не переустановил! Заныл! Заныл и забыл! Чего сопишь? Так, блядь! Так, блядь! Переустановил! Нет, сука! Переустанови скорее! Почему ты не переустанавливаешь Шиндос? Вот! Вот! Вот так вставляй диск дисковод! Что там? Кнопка установить, обновить, устанавливай! Разделай, сноси! Форматируй диски нахуй! Нахуй я сказал, чего ты медлишь, слопок ебаный?
3: Начало установки. Начало первого этапа установки Windows. Так. Что тут, дрова? Какие дрова? Не знаю никаких дров. С чего это вдруг? Диски не находят. Как это диски не находят? Наверное, у тебя SATA в режиме рейда работает. Ну-ка, давай, перезагружайся в BIOS, переключай. Нет? Не работает? Ну это же Шиндос. Его же сначала, прежде чем использовать, нужно переустановить. Переустановить нужно его обязательно. Иначе не заработает. Ни один софт, ни одна софтина работать не будет, если не переустановишь.
2: Переустанови! Сука, блядь! Окошко!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
0: 30.
3: 30 мая.
4: Мая.
5: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: А в Камышине +25. В Северодвинске +11. В Королеве +29. В Ереване +32. В Ельце +28. В Благовещенске +16. В Люберцах +18. В Абакане +16. В Сочи +27. В Братске +17. В Душанбе +37.
1: А в Мурсии
0: +34.
2: В Арше
0: +17. В Сытобляцке +13. В Сургуте +20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом +18. В среднем по больнице +22.

0: Сегодня суббота.
1: 30
2: мая.
3: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!
1: Нет!

задолбали, нам мешали сдаваться, было страшно и неудобно. Более умные люди говорят, да что же в самом деле, черт бери, ну ставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. А нам было это точно делать.

Вот когда у них есть были эти ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с службой. Да и то, честно говоря, плохо себе представляю, как они это делали. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Это было за пределом знаний простого человека. Значит, где-то кто-то, какой-то таинственный сендер, не только имени

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: really hate to be a perfectionist, but I think I could do that better.
1: By your powers combined.
2: Что я не так сказал? Меня можно упрекнуть только в том, что то, что я говорю, можно было не говорить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
1: 30-е.
4: 30-е.
2: Мая.
3: Мая.
5: В Москве 10 часов утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
0: Суббота.
2: 30.
0: 30.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 11 часов.

0: Но мы на группу не попадем.
1: Нормально, третий.
2: Да.
0: Получается, мы вроде. Мы вот сейчас, не сейчас, а да. Подготовка.

infantry.

That's enough.

Lessons. We'll have to use

0: медведь.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
1: Суббота, суббота.
2: 30.
3: 30.
2: Мая.
4: Мая.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас.

разных видов кабанов. Я изучил и вам теперь сказать готов, что самый интересный и свиной из них — обычный самый друг наш бородавочник. О,

стали броли с поводинец, кануели их с паскеты. Щеники внесу северава, красинему пергерде синебиёю.

0: это важнейший основополагающий принцип международного права. Страна исполняет то, что сделано для качества действий.
1: Ну я, значит, вышел такой.
0: Мы пригласили.
1: Вышел в лес. В лес пошел.
0: Мы снова были предоставлены.
1: А я почему в лес пошел? Я объясню. Я вот, традиция такая, привычка, я, с утра там встану, хлеб с маслом нормально, все, пошел, кофе подоил, с коровами поговорил, я так спрашиваю, нормально, как дела, все нормально, пацаны, нормально, да? Пошел в лес, пошел такой, значит, нормально, в лес хожу, вижу, синица, синица. Ну я с ней сдался, здорово говорит. А он говорит, чё, пацан, ты кто? Ты кто, пацан, ты кто? Не местный? А я говорю, чё? Я отсюда, здесь местный, недавно здесь был.
0: Или Шелл, или БП.
1: Вот тут живу. А мы, все нормально, пацан. А я говорю, нормально, да? Ну пришлось побрататься так. Ну, выпили. Вот. Ну, короче, нормально. Вот. Иду дальше. Иду дальше.
0: И американские, и европейские.
1: Вижу.
0: Причем инвестиции миллиарды.
1: Рыба. А рыба в лесу для меня нормально. Для меня нормально. Я такой, значит, ей говорил. Стерна. Она говорит, стерна. Ну нормально, мы ж с ней братаны еще те. Знакомые. Знакомые давно. Вот. А... Ну и нормально так, нормально. Да.
0: Экономическая мощь российских компаний.
1: Вот. Она сигарку поила. Ну я такой, дашь? Я говорю, да. Ну да, я закурил. Все нормально. Нормально. А независимость? Независимость я получил в 74-м году. Потому что решение этой проблемы доставляло удовольствие. А 40 лет существует такой человек, как Валентин Куприян. И не стыдно ли ему писать обо мне вещи интересные? Ну, наверное, это было бы интересно в Абхазии, но явно не здесь. Потому что нам сегодня говорят, в Косово есть люди достойные, а есть ослы. Да, а я знаком с ними, и что, теперь мне в хоккей играть? Нет, я говорю, поеду в Судан. Там красиво в Судане, хочу сказать. Вот, я же не загоняю ситуацию в тупик. Я им говорю, значит, вы мне приносите обезьян, а я вам зубров. Обмен достойный, нормальный, нормальный, нормальный. О, а, значит, они мне односторонне объявляют. Вы независимый, а я папа. Вот, а дурной человек отличается тем, что ест свои ноги. А я хочу сказать, что... Нина Александровна! Нина Александровна! У вас проблемы явные! Проблемы! Разбудитесь и проситесь! Я хочу вам сказать, что первая проблема – это то, что ваш живот превратился в вашу дочь! А дочь ваша, как известно, прямолинейна слишком! И поэтому с ней надо знакомиться по самоучителю! Самоучителю, а в отношении с Китаем она дети, а я Омск. Вот, и поэтому я приглашаю вас сходить в театр. Очень интересный спектакль. Интересный спектакль называется. Как? Покакал Пушкин на Гомера. Довольно интересно, я считаю. Постановка Мариинского театра, Ленинградского ленкома, Московского ленкома, Нижегородского ленкома. А Бунин поставил флаг на Луне. А я перешел в собственность Соединенных Штатов. Да. Сейчас нужно рассказать более подробно.
0: Доказать
1: о том, как жил Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин выходил на крыльцо свое мнение. И в рамках Организации Объединенных Наций он говорил: «Почему я не девочка? Почему я умею читать? Почему крокодил живет во мне?» Я же ему говорил: «Саня, ты живой? Да, будет хорошо!» Он не верил, потому что в моем классе учился
0: по европейским странам. Я только что смотрел «Отмление понимания».
1: Да,
0: положительный.
1: Учился Кропоткин.
0: В целом положительно, конечно.
1: И в целом это было положительно, потому что я скажу почему. Ведь мы с ним говорили очень много. Потому что он мужчина хороший, а я его уважаю. Вот. И мы с ним говорили: значит, ты вот такой, значит, цыпа. А я ему говорю: дальше еще. Ты викинга пригласи, пускай тебе отрубят руки, потом ноги, потом живот, потом попу. Да, и так будет интереснее, чем сейчас. Потому что мир, по словам Путина, разделился на два части. Это Аляска и Макакакака. И в нашей стране таких случаев много. Например, Владимир Путин подчеркнул, что это довольно достойно для того, чтобы организовывать интересные походы. Походы куда? Походы на личный фронт. Да. И видеть там интересных людей. Гомер, Аристотель, Эсхил, Сократ. Это я вам сходу только назвал. А вообще в Шишино село было много детей. Детей. А дети, между прочим, они все мои сыновья. Все дети. Но при этом я их уважаю, как своих предков, потому что, на самом деле, один из них мой племянник, другой из них мой отец, а третий из них сам я. Да, и это довольно интересно, потому что представляет интерес для зоологов, криптологов, а также для орнитологов, потому что это очень хорошо. А подобную тактику применял еще наш незабвенный Жаб. Ему было 8 лет тогда, как и мне сейчас. Вот. А пойду ли я на третий президентский срок? Вот. Это было лично интересно. Потому что лично мне было довольно сложно отклониться от соблазнения сатанизму и предаться поклонению индуизму. И это было срочно действенно.
0: Говорят, что самая большая зависимость у власти.
1: А вообще, нужно еще сказать то, что Апшу. А вообще нужно еще сказать то, что Апшу. вообще нужно еще сказать то, что апшу, апшу, апшу, апшу, апшу, апшу, апшу, апшу, апшу, апшу, апшу, апшу, апшу, апшу, апшу, апшу, апшу, апшу. А почему у моей бабушки козлик? Это жизненно, сын.
0: Нет, не приедет.
2: А может, Борис Андреевич,

Ян Палах сгорал в витрине, истошная кукла, нелюбимый сыночек. Напрасное детство, отраженное в кафеле,

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 30.
0: 30
1: мая.
3: Мая.
5: Украинский час 18:00. Живи просто.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 30-е.
5: 30-е.
2: Мая.
6: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: Алле.
1: Вы на радио звоните или куда?
0: Должны.
1: Отойдите от радиоприемника, вы создаете помехи.

0: тебе могу сказать, что с одной стороны у меня есть для тебя хорошие новости, с другой стороны хотелось бы выразить непонимание. Тогда чё, Заратуштр хочет что-то сказать? Привет, чё? А, ну ладно. Короче, во-первых, хочу тебя обрадовать. Тебе нейронки добровольно-принудительно в поиск засунул Google, если ты слышал, что для некоторых стран, ну, для большинства, наверное, стран, не знаю, в России пока, слава богу, нет, поиск Google теперь по умолчанию это режим ИИ. Когда ты пишешь какой-то вопрос в поисковую строку Google, теперь для большинства стран запускается вот этот режим ИИ, который на основании каких-то данных из интернета синтезирует тебе ответ. Это больше не страница с ответами, это просто один персонализированный ответ для тебя. И конкретно вот весь тот use case, который ты описал, это сейчас поиск в Google. До этого можно было пользоваться искусственным интеллектом от DuckDuckGo, который тоже во время ответа мог самостоятельно выполнять поиск в интернете, поиск по источникам, и он бы тебе, наверное, тоже ответ дал. Ну и до этого, соответственно, очень-очень длительное время сама идея того, что нейронка может использовать какие-то инструменты и, например, запросить поиск в интернете по каким-то ключевым словам и проанализировать результаты, которые вернулись, это попса, это уже несколько лет как делают, элементарно на поверхности находится. Поэтому, с одной стороны, вот да, хочу тебя обрадовать, с другой стороны, хочу тебя огорчить, что даже до этого поисковые системы, они уже давно не работают на PageRank. А Google, по-моему, с 2014 или 2015 года полностью перешло с PageRank и каких-то анализов ссылок на систему, которая анализирует намерения пользователя. Сначала они, видимо, это делали текстово, потом они придумали Word2Vec и начали как-то это через мат-аппарат пропускать. Короче, принципиально, я думаю, ничего не поменялось в качестве, ну, в отношении качества поиска, точнее. Поэтому можешь вот подробнее рассказать, типа, а что для тебя конкретно тут улучшилось? То есть ты, в принципе, и раньше мог чисто теоретически найти вот эту книгу, непонятно, почему у тебя это не получалось.
1: Ну, на самом деле, должен сказать, вот то, что ты сейчас перечислил, мне увиделась такая интересная статистика, что тот механизм, который Google внедрил, он привел к оттоку пользователей к его непосредственному конкуренту. То есть, и, соответственно, DuckDuckGo, он, насколько я знаю, сделал опрос о том, стоит ли ему внедрять в свою систему и инструменты. Вот, и, соответственно, как бы использование этого ИИ поиска, оно, скажем так, не способствовало сохранению клиентской базы, то есть в этом смысле. Вот. А как бы второе, мне кажется, что как бы здесь вопрос именно как контроля времени внимания пользователя. То есть как бы то есть в рамках экономики внимания, то есть как бы эффективность любого приложения или любого средства, оно выражается в том, сколько времени условный пользователь проводит в пределах этого сайта. Вот. И, соответственно, использование ИИ поиска при некритическом подходе может вызвать определенную зависимость. То есть когда человек начинает просто, как не в себе, просто зависать в этом ИИ поиске. Вот, кроме того, у Google уже была проблема так называемой пустыни первой страницы выдачи. То есть, иными словами, как бы большинство пользователей пользовались только первыми или там двумя вариантами ссылок, когда они искали определенный вопрос, а все остальное, множество интернет-страниц, оставалось для них недоступными. Вот, и, соответственно, здесь уже возникает проблема с монетизацией как бы числа посетителей со стороны других сайтов. И опять же, если у нас есть инструмент ИИ, то есть который синтезирует что-либо, то вообще тогда актуальность и смысл перехода куда-либо она отпадает. То есть и получается, у нас меняется сама структура именно веб-серфинга. Вот. А по поводу того, что я мог найти ее и раньше, то я бы не сказал, потому что, опять же, сама задача поиска, она достаточно специфическая. То есть, соответственно, если я не мог ее найти, когда это было первоначально, и решил проверить это сейчас, то, может быть, просто были

0: разные использованы, скажем так, поисковые запросы и поисковые техники. Вот. И еще, как бы, просто я должен признаться, что этот поиск осуществлял даже не с помощью инструментов Google или, скажем так, DuckDuckGo, но моим, как бы, таким вот инструментом, то есть рабочей лошадкой, был, соответственно, движок от Perplexity. То есть вот это вот, ну, да. Вот. И я ответил на твой вопрос.
1: Ну, вот в этом-то, наверное, и дело, да, потому что, я не знаю, Perplexity умеет или нет вызывать поиск в интернете самостоятельно и анализировать результаты. Если нет, то, ну, она что-то рассчитывала. У нее есть фиксированная какая-то база, на которой ее натренировали. У нее есть ограниченное количество параметров, которые вносят шума в малорелевантные, в какие-то нишевые части. Естественно, она тебе не расскажет. Элементарно, у меня сейчас на полке есть книга, например, Writing Solid Code от 90 какого-то года из Microsoft Press. Если я спрошу про эту книгу у обычной нейросети, например, запущенной локально, пусть даже у нее там будет 30 миллиардов параметров, 120 миллиардов параметров, неважно, она скажет, что я такую книгу не знаю, потому что это очень нишевая книга, это очень старая книга, и в датасете, на которых обучали нейросеть, эти данные оказались нерелевантными, она на них плохо обучилась, либо не обучилась совсем. Однако, если это вбить в поисковую строку хоть Гугла, хоть Яндекса, хоть DuckDuckGo, хоть Бинга, прямо на первых трех строчках будет вся информация, будет сайт издателя с этой книгой, Amazon с этой книгой, все будет расписано вообще 100%, все, что хочешь.
0: Ну, кстати, вот ты вот задал очень интересную такую проблематику, именно связанную с поиском, потому что, насколько я знаю, индексация непосредственно поисковых машин, она может отличаться от индексации каждого отдельного интернет-ресурса. Ну, то есть, иными словами, если ты будешь искать книжку по программированию в сети, то ты найдешь ее, да? Но, условно говоря, есть, например, ну, возьмем, скажем, форум компьютерной литературы или, допустим, как бы поисковые, скажем так, каталоги, которыми пользуются библиотеки. То есть, когда ты буквально можешь, скажем так, обратиться к информационному ресурсу и проверить не просто факт, скажем так, существования этой книги, а можешь даже удостовериться в ее доступности в виде физического экземпляра. Вот. Но, соответственно, если бы ты искал, скажем так, этот вопрос, пользуясь обычным поисковиком, то ты вряд ли бы смог найти ответ на свой вопрос. То есть, соответственно, чем более нишевым является твой объект, который ты собираешься обнаружить, то тем более нишевыми ресурсами ты вынужден пользоваться.
1: Нет, я не соглашусь. Просто в моем понимании нишевые ресурсы, они точно так же доступны для индексации обычному поисковому движку, например, Google, как и остальные. Пользоваться каким-то встроенным поиском на каком-то форуме, на каком-то там торрент-трекере, на каком-то еще сайте, это всегда обрекает себя на провал, потому что это очень примитивные поисковые движки, которые работают на очень ограниченных мощностях, которые, дай бог, умеют в стемминг, которые могут просто преобразовывать там слова, окончания, склонять их. И то не всегда. А про русский язык вообще лучше не говорить. Зачастую они стемминг в русском языке вообще не знают, не понимают. Соответственно, такими поисковыми системами пользоваться очень сложно. Поэтому я считаю, что в принципе информация, которую вот ты говоришь на нишевых сайтах, на каких-то вот форумах выложенная, она все равно будет проиндексирована какой-то более-менее состоятельной поисковой системой, которая и в стемминг давно умеет, которая умеет давно в нейросети, в обучение, в эмбеддинге, во все эти. И через нее только можно искать. Можно пользоваться сети двоеточие с незапамятных времен и в Гугле, и в Яндексе, если тебе нужно ограничить результаты выдачи только каким-то одним там сайтом доменным, например. Я так всегда и делаю.
0: Ну просто смотри, есть такая проблема, в частности, что есть скрытие поисковой выдачи по DMCA. Ну, то есть, как бы, и что поисковики зачастую просто идут по пути требований правообладателей и, соответственно, скажем так, затирают те результаты, вот, на которые, скажем так, лежат объекты, которые защищены, допустим, авторским правом.
1: Ну, это не проблема. Это не нишевая информация, это преступная информация, на мой взгляд. Поэтому мы все-таки иногда говорили, мы все-таки до этого говорили про нишевость информации, которую сложно найти. То, что удаляют по DMCA, найти несложно. То, что удаляют по DMCA, на самом деле в поиске зачастую не нуждаются. Ты как бы ищешь какой-то тайтл, который конкретно слово в слово, там ничего склонять не надо, и там, ну, встроенные поисковики на каких-то торрент-трекерах все равно адекватно работают. Здесь действительно нет необходимости вот во всех этих технологиях.
0: Вот так это я и имел в виду.
1: Не, ну тогда еще раз говорю, если ты ищешь такие вещи, то ты заранее знаешь, что ты ищешь слово в слово, поэтому встроенный поисковик на торрент-трекерах, на каких-то еще там форумах, которые варизом занимаются, адекватно работает. Это не информация, ты ищешь просто конкретный тайтл. Ты не ищешь просто информацию какую-то абстрактную, ты не делаешь какой-то ресерч. Ты пришел скачать аниме с таким-то вот тайтлом, тайтл вбил, он тебе выдал различные раздачи, все. И на этом поиск закончен. Вообще, то, что ты говоришь, вот здесь писали векторные базы данных, а то, что ты говоришь, тоже 100-500 лет назад придумали, ну, в терминах времени, которые проходят в сфере искусственного интеллекта, пару лет назад догадались сделать RAG, Retrieval Augmented Generation, насколько я помню, расшифровывается, которая... Методика заключается в том, что когда ты задаешь какой-то вопрос нейросети, этот вопрос сначала преобразуется в векторное представление через модель, которая генерирует эмбеддинг, то есть которая генерирует вектор в пространстве, который семантически представляет точку в нем, которая по смыслу, по содержанию соответствует тому вопросу. Затем этот вектор отправляется в векторную базу данных, которая находит набор документов, заранее проиндексированных, которые по смыслу и содержанию потенциально как-то соотносятся с твоим вопросом. Например, если ты спрашиваешь про Эйфелеву башню, система баз данных, эта векторная, может вернуть тебе набор документов, набор статей про Эйфелеву башню, про Париж, про какие-то события, связанные с этой Эйфелевой башней. И вот те документы, которые тебе вернула векторная база данных, ты просто вставляешь в промпт для нейросети вместе со своим вопросом. И тогда нейросеть, даже обладая старым датасетом, на котором она была обучена, даже обладая неполным датасетом, она может прямо в промпте увидеть результаты, вот эти совпадения, которые нашлись в векторной базе данных, и на основе информации из этих результатов более полно и более точно ответить на твой вопрос.
0: Кстати, должен тебе сказать, что я уже сталкивался с этим понятием, то есть, что есть определенные математические векторы, с помощью которых, условно говоря, эти системы как бы воспринимают или показывают информацию. Потому что то, что ты озвучивал, в частности, для текстовых ресурсов, то тот же самый подход, та же самая методика, она, в принципе, применима к любым формам медиа, так или иначе. То есть, ну, здесь уже возникает вопрос в том, как строить эту базу векторов. Вот. Ну, да, это я с тобой согласен. То есть, вот, это интересный вопрос. У меня просто единственный момент, вот, который есть, это вот по поводу твоего примера с книгой. То есть, ты говоришь, что это редкое издание определенного года, и оно у тебя есть в физическом виде, правильно? Ну, просто
2: да,
0: если...
2: Да, есть.
0: Если просто здесь у нас возникает такая проблема интересная, на мой взгляд, это то, насколько информация, представленная в твоей книге на материальном носителе, она коррелируется с теми, скажем так, версиями, которые есть в электронном виде, условно говоря, в сети. Почему это важно? Потому что у каждой книги есть разные виды изданий, и, соответственно, экземпляры как бы определенных годов, они могут просто оказаться не быть просто отсканированными и представленными в сети. То есть, соответственно, данная книга в виде физического носителя, она может служить своеобразным бэкапом. То есть на тот случай, если с цифровой копией случится факап.
1: Ну, я еще, честно говоря, ни разу в жизни не видел, чтобы с цифровой копией был какой-то факап. Зачастую это либо отсканированная каким-то школьником на мамкином сканере копия, если это совсем нишевая книга, либо просто издательство само в свое время опубликовало электронную версию этой книги для Kindle или для каких-то еще читалок, продавал ее через свой интернет-магазин, потом с этой электронной версии брали DRM и выложили как есть. Издание – это вообще параллельная вещь, оно не ошибка, это фича. Просто на корочке пишут там второе издание, третье издание, четвертое издание. Зачастую в начале такой книги даже есть отдельная страница или парочка, которая описывает, чем вот это издание отличается от предыдущего. Ошибиться и скачать не то издание в принципе нельзя. Ну, как бы можно по невнимательности, но это уже невнимательность, что поделать.
2: Девочки, вы будете читать сообщения слушателей или нет?
1: Я не хочу тут какие-то обиженные, выключил, я думаю...
2: Блин, слушай, давай я буду читать. Поисковики не индексируют тексты книг, а ей обучали на пиратских книжках.
1: У меня сикфлот случился. Так они не индексируют тексты книг или их обучали на пиратских книжках? Мне кажется, это взаимоисключающие вещи.
2: На текущем уровне DE все равно приходится верифицировать источники вручную. Так как они часто протухшие или искаженные.
1: Это была раньше такая проблема, либо текущая для нейросетей, которые, еще раз, не выполняют поиск во время запроса или не используют RAG. А если они делают поиск по твоему вопросу прямо при тебе, это максимально свежие, максимально актуальные данные, которые они прямо вот в ответе и ссылаются. Здесь вариант обосраться очень низок. Ну, может быть, что-то пойдет не так, но обычно нет. То, что оно через здесь пишет, это относится к тем нейросетям, которые были один раз натренированы на какие-то источники, дальше и начинают галлюцинировать, потому что источники — это нишевая информация, она не очень важная, и в ограниченном объеме модели она уступает другой более важной информации.
2: Нам тут анончик тебе отвечает, поисковики не индексируют, а нейронки обучали на книжках.
1: Так поисковики — это и есть нейронки, причем вот не прям сейчас, а уже как, не знаю, пяток лет как.
2: Олсу, для всяких обиженных, кто думал, что у нас кино вообще-то у фагетов 10, а у нас субботняя конференция, и на фоне субботней конференции идет стримчик. Я ссылочки на Non-FM отпустил, можете смотреть Mad Island.
0: Ну, кстати, вот. По поводу того, что нейронки обучались на пиратских книжках, то я знаю прецедент, по крайней мере, с Клодом от Anthropomorphic, или как правильно называется эта компания. Там была проблема в том, что они действительно использовали бумажные книги для обучения своей модели, но проблема в том, что когда правообладатели заявили свою фи на то, что они это использовали, то эта компания Anthropomorphic, она заявила, что они воспользовались своим правом читателя распоряжаться экземпляром полученной книги, который не ограничивал его применение для обучения этой модели ИИ, и все ими купленные книги, они были уничтожены. То есть они купили книгу, отсканировали, обучили свой инструмент и уничтожили экземпляр бумажной книги. То есть фактически проблема такого пиратства или нелицензионного использования в данном случае была решена, но это скорее такой правовой казус. То есть вот что я могу сказать по этому поводу.
1: Как мне кажется, это просто проявление того, что современная законодательная судебная система не готова к таким вопросам, а вот можно ли книгу, которая продавалась, использовать для этого назначения, потому что ты можешь купить книгу и переписать ее от руки и продавать свои вот писанные манускрипты, которые один к одному копия книги. Нет, не можешь, это будет считаться нарушением авторских прав. А если нарушение авторских прав, когда ты преобразуешь текст книги в веса для нейросети, она потом этими весами генерирует тот же самый текст книги, но, может быть, немножко не теми словами, это вопрос, который прямо сейчас решается.
2: Ну, это будет пересказ, если другими словами. Либо произведение по книжке.
1: Неправда. Неправда, это не будет ни пересказ, ни произведение по книжке, потому что пересказ произведения от книжки требует участия человека, а нейросеть — это бездушная система, которая работает на детерминированном оборудовании, то есть это просто механизм, понимаешь, как мясорубка. Если ты берешь книгу, пропускаешь через мясорубку и на выходе получаешь ту же самую книгу, то, ну, как бы здесь нарушение авторских прав, ты просто скопировал, получается, как на ксерокс. Ксерокс тебе дает технически другую бумажку, ты мог бы сказать, что это твой пересказ, что ты сам это сделал, но нет, по факту ты это пропустил через механическое бездушное устройство, через инструмент просто.
0: Прошу прощения, тогда можно я проведу небольшую аналогию с тем, как это мне видится? То есть мы говорим вопрос о том, что насколько будет похожа книга, которую делают с помощью инструмента ИИ. Но, если как бы проводить аналогию, то это выглядит примерно так, что я купил книгу под названием «Книга А» и купил, например, книгу под названием «Книга Б». Взял ножницы и соответствующим образом вырезал из этих книг предложения. И потом начал смешивать эти предложения между собой, формируя новый текст. То есть в литературе такой прием называется методом нарезки. То есть вот, и это было, ну, распространено. И тут возникает вопрос, будет ли в таком случае новое произведение, построенное на этом методе, нарушением или, скажем так, попыткой нарушения чего-то права, то есть в данном случае авторского права.
2: Ну, нужно, я не помню насчет нарезки, но нужно, короче, смотреть Гражданский кодекс.
1: Нам пишут. Что?
2: Короче, смотреть надо Гражданский кодекс, часть 4. Там вот эта вся хуйня разжевывается.
1: Напишет. Ты сам когда-нибудь видел, чтобы поисковик тебе давал ссылку на книгу? Вопросительный знак. Поисковик ищет только по веб-страницам, на которые он может дать ссылку. Да, Нончик не раз давал мне напрямую ссылку на книгу, еще очень сильно помогает добавить в поисковый запрос xzt.pdf. Тогда прямо в первой странице запросто он тебе отдаст PDF, которые выложены где-то на каких-нибудь там университетских сайтах, на каких-нибудь сайтах по курсам. На гитхабе даже я видел выложены книги, которые просто в репозитории лежат. Все проиндексировано гуглом, все отдается. Нужно только правильно составить запрос. Дальше пишут. Как думаете, почему существуют сотни языков программирования, но не появляется один универсальный язык, на котором можно сделать любые специфические типовые задачи? Анончик, вот как ты думаешь, почему существуют сотни моделей автомобилей, но не появляется один универсальный автомобиль, на котором можно ездить куда угодно и делать с ним любые типовые специфические задачи? Я просто напомню, что Ford открыл свою фабрику по деланию модели А в 1903 или 5 году. А с тех пор прошло более 100 лет. 120, ну, 3 года, например, если считать 1903. До сих пор универсальный автомобиль не придумали. Языки программирования придумали вообще совсем недавно, буквально вчера по историческим меркам. До 1980 каких-то мохнатых компьютеров, мохнатых годов компьютеры были, это большие шкафы в серверных за тысячи денег. Только после там 1980 какого-то там 5-го, 6-го, ну, более адекватно после 1990-го компьютеры стали чем-то таким популярным, что могли развиваться высокоуровневые языки программирования, техника эволюционировала, дошла до того, что можно было делать процессоры и память достаточно для поддержки языков высокого уровня, а не на ассемблере это писать в машинных инструкциях. Это все было буквально вот 30 лет назад. Времени прошло еще совсем ничего, и люди еще выясняют, какие такие задачи вообще им нужны, что им вообще нужно от этих самых компьютеров. Может быть, потом универсальный язык и сделают.
0: Прошу прощения, вот ты вот сказал такое понятие, что это было недавно. А у меня вопрос, а как же быть с языками COBOL
3: и Fortran. То есть они же были достаточно древними, нишевыми, но они до сих пор, скажем так, в той или иной степени используются.
1: А что с ними? Какого года эти языки, как ты думаешь?
3: Вот я честно не скажу, но мне кажется, там все-таки 65-55, например. То есть 1955-1965. Я могу ошибаться.
1: Google говорит, что, ссылаясь на страничку IBM, 1957. А Fortran — это непопулярный язык для непопулярных компьютеров в 1957. Слушай, компьютеры были ламповые, на картах компьютеров были в количестве одна штука в каком-то исследовательском центре. Какие задачи оно решало? Там были очень простые задачи, очень понятные, для которых это Fortran и сделал. Общей универсальности тогда, в принципе, не требовалось.
3: Ну, просто, насколько я знаю, то есть Fortran, он как бы расшифровывается как формула, что-то там, транслейтер или транзишн, то есть я могу ошибаться. И его роль заключалась в том, чтобы просто переводить язык математических уравнений в понятный, исполняемый, условно говоря, код. Вот. И Fortran в определенном смысле до сих пор является, скажем так, латынью в сфере научных вычислений. То есть как бы наука, она во многом как бы пользуется именно этим языком. Вот. А по поводу COBOL, то есть он тоже имеет давнюю историю, то его сложность состоит в том, что он используется, скажем так, в ядре многих бартовских мейнфреймов. То есть когда, скажем так, зарождалась электронная система финансового оборота, именно этот язык был использован для, скажем так, создания первых приложений. А потом это стало своеобразным легаси.
1: Но в том-то и дело, и то, и другое — это просто своеобразное легаси. Сейчас причин использовать Fortran ровно ноль, кроме того, что для Fortran написаны очень хорошие математические библиотеки, которые обладают численной стабильностью, которые уже протестированы и десятилетиями обкатаны в реальных задачах и проверено, что они работают. Кроме этого, причин использовать нету. COBOL, ну, COBOL вроде как еще где-то барахтается за счет того, что в свое время продали очень дорогие IBM мейнфреймы, на которых этот COBOL запускался и работал. И с тех пор эти мейнфреймы до сих пор работают. Они полностью обладают распределенной архитектурой, то есть если там какая-то железка в мейнфрейме перестанет работать, прямо во время работы можно вызвать без прерывания вот, вычислений, и вызвать технического специалиста, и он прямо на горячую там заменит процессор один, плашку памяти поменяет или что-то еще. Соответственно, в бизнесе такое правило, что работает не трожь. Современный софт на COBOL писать смысла нет.
3: Тут просто у меня возникает вопрос.
2: Он тебе выдал ссылку на файл книги, а не на книгу. На самом деле мне Google давал ссылки на книги. Там какой-то сервис типа Books Google, что-то такое. Там он дает ссылку прямо на страницу, цитату. Но там не все книги, и не все книги доступны целиком. Типа для ознакомления все страницы и, соответственно, text omitted.
1: Да, краткость — сестра таланта. Анончика, он индексирует и содержимое книги тоже. Соответственно, когда я ищу книгу в Гугле, я зачастую нахожу какую-то PDF, которая в тексте что-то упоминает. Я ищу не по тайтлу, как вот мы говорили, на Torrent Tracker, тайтл аниме. Я ищу по какому-то тексту внутри. Мне такие PDF-ки зачастую дают, поэтому я не вижу, в чем проблема. Все индексируется, все ищется.
2: Надо написать: «Сырщи, это сегодня у вас звук какой-то унитаза или проблема на моей стороне?»
1: Наверное, это у меня звук как из унитаза.
2: 1970-е, именно тогда была написана база Legacy на C, которая до сих пор в каждой бочке затычка. Чем C не универсален? Пиши любой DSL на нем.
1: На C писать DSL — какое-то извращение. Если бы наш аноним предложил хотя бы PHP, я бы понял. А вообще правильный ответ — это Lisp или Scheme. На них можно писать DSL.
0: А у меня вот вопрос, кстати. Мы рассуждали про ассемблер, что это такой низкоуровневый язык, который близок к машинному буквально коду. Вот, а у меня вопрос, а сколько лет ассемблеру?
1: Значит, сколько лет ассемблеру? Ассемблер — это не язык, ассемблер — это текстовые мнемоники, которые один к одному соответствуют инструкциям. Просто задача ассемблера, вот его value, зачем он нужен, чтобы ты не сам ручкой на бумажке составлял инструкции по мануалу процессора, что вот здесь 6 бит должны быть установлены в такое значение, вот здесь так вот должен быть закодирован первый оперант, так должен быть закодирован второй оперант. На ассемблере ты пишешь текстом название мнемоники инструкции, например, add, потом через пробел пишешь номер регистра, который складывать, номер регистра с каким складывать, и код ассемблера, вот сама программа ассемблера, на основе твоих текстовых значений и чисел через запятую сформирует правильную машинную мнемонику. Все, больше value в этом нету. Потом туда добавили макросы всякие, которые позволяют более высокоуровнево это писать. Там написал один блок на ассемблере, его можно в нескольких местах использовать. Но это все ряшечки, рюшечки и фундаментальная цель, зачем нужен ассемблер, не меняет.
0: Просто есть у меня такой вот пример вот именно этого использования этого средства. Это игра Rally Coaster Tycoon. То есть она считается наиболее оптимизированной игрой чуть ли не во всей истории компьютерных игр. И фишка строится в том, что ее исходный код был построен именно за счет использования ассемблера. То есть мы видим, что есть игра с насыщенным графическим сопровождением, но в то же время она сделана на ассемблере. И кроме того, есть примеры так называемой, как это правильно выразиться, ну, в общем, конкурсов, когда используют ассемблер для создания видео или каких-то музыкальных роликов. Это демосцена. То есть, как бы, когда, скажем так, программисты используют этот язык для создания выдающихся произведений в крайне ограниченный объем информации.
1: Да, все это есть. Да-да, что?
2: Тут написано, что звук на видео унитазный. Звук такой же, что я и здесь слышу в конференции
1: с телефона. Наверное, ты провода не туда воткнул виртуальные.
2: Кто? Я?
1: Ну, наверное, да. Наверное, YouTube нас слушает через микрофон, который нас слушает через твои динамики.
2: Не-не-не, там ОБС-ка захватывает этот мумбль и игру. Максимум могу кого-то из вас потише сделать или погромче.
1: Ну ладно. А по сути, вот мистеру Энигму, что я могу ответить? Слушай, напомни твой тейк, у меня что-то из головы вылетело с этими проводами.
0: Ну то, что я просто заинтересовался в возрасте ассемблера, ты мне объяснил, что ассемблер не является языком программирования в общепринятом смысле, и просто я сказал, что его можно использовать для создания ярких вещей.
1: Все, я вспомнил, какой был мой тейк. А мой тебе ответ такой. Кроме ассемблера, чтобы этим заниматься, нужен еще секретный инструмент такой, называется аутизм и полный no life. А чтоб ты сидел каждый день по 20 часов и дрочил свое говно в ассемблере, чтобы оно вот было маленьким, быстрым и заточенным, оптимизированным. А никакой личной гигиены, никаких других хобби, занятий. А есть только, значит, энергетики. Это вся твоя еда, вся диета. Вот сидишь безвылезно в квартире на протяжении полугодика, например, и рожаешь такую демосценку. Ассемблер тут ни при чем. Мог с тем же успехом и в машинных кодах ручкой в тетрадке писать. Уверяю тебя, на скорости и качестве разработки это никак бы не отразилось.

0: Так, что нам пишут? 1970, именно тогда была написана база Legacy.
1: Я уже
0: до сих пор в каждой бочке затычка. Ну, сейчас модно молодежно переписывать на Rust. Вот там какие-то Core Utils пытались переписывать, вроде как до сих пор не переписали толком, что-то там не работает. Убунтушка эти переписанные Core Utils выкатила, потом все обосралось, причем они-то выкатили на LTS, потом они ранее кал закатывали это обратно и ставили обратно сишные гнушные Core Utils, чтобы все дальше работало. Короче, с переменным успехом. Дальше пишет странное сообщение. Сейчас заметили, что во многих языках, в том числе C и Java, неполноценная работа с числами с плавающей точкой. Поясни, что ты имеешь в виду. А в чем неполноценность заключается? Дальше пишут откровенно неправильное утверждение. Вот прям вообще, наверное, это троллинг. Нам пишут, что ассемблеру столько же лет, сколько первому программируемому процессору. Молодой человек, первые программируемые процессоры программировались на перфокартах, на которых люди ручками выбивали дырки. Потом на перфолентах, потому что удобнее, можно длиннее программу загрузить, лента она длиннее, чем стопка карты, и не зажует, ничего не случится с этими картами. Но человеки их программировали вручную.
2: Ну, кстати, по поводу таких вот древностей, то здесь можно, наверное, вспомнить машину механическую Чарльза Бэббиджа и, соответственно, наработки Адала Вейс. То есть Адала Вейс вообще считается основоположницей вообще концепции языка программирования, насколько я себе это представляю. Вот. А, соответственно, тейк о том, что ассемблер, он именно связан с первым программируемым процессором, то здесь мы, скорее всего, отсылаемся к электронной машине Тьюринга, которая была предложена, то есть сама архитектура. Вот. И, соответственно, если брать с этого момента, то здесь можно вспомнить компьютер ENIAC, то есть вот насколько я помню.
0: Честно, для меня в тумане все эти исторические Тьюринги и ENIAC, и его работа во время Второй мировой по расшифровке всяких немецких месседжей, поэтому я здесь и врать не буду. Насколько я помню, Ада Лавлейс просто предсказал, что такое возможно. Напоминаю, что это просто барышня из высших слоев общества, которая вот во времена, когда над женщинами в науке насмехались и не воспринимали всерьез, просто выдвинула теорию, что в принципе такое может быть, и описала такую машину, которая теоретически может существовать. Реально такую машину только Тьюринг вроде как построил. До этого это были какие-то механотроны и какие-то другие девайсы, которые имели узкую специализацию, были узконаправлены для какой-то конкретной цели, не для вычисления общего назначения, не для того, чтобы их можно было перепрограммировать, что хочешь посчитать, грубо говоря.
2: Но насколько я помню, первые механические машины, вот, они использовались для подсчета статистики в ходе переписи населения. То есть можно сказать, что у них была достаточно узкая и направленная задача. Вот. А с Ada Ways, то здесь, я насколько помню, есть язык, который называется Ada. Вот. Но опять же, я не знаю историю этого языка, то есть когда он возник и для чего он используется.
0: Ну, про Аду я немножко могу рассказать. Это примерно 70-е годы. Семейство Алгол-68 Паскаля, вот это вот их наследие в виде процедуры, которая пишется вот буковками и вот все, что с ним связано. Возникло для нужд оборонки, реально просто. ДОД, Department of Defense, занес денег, чтобы сделали язык программирования, который исключает неопределенное поведение, чтобы ракеты летали куда надо, самолеты садились и взлетали стабильно в разных условиях, чтобы у тебя переменные не переполнялись, нулевые указатели не разыменовывались и все такое. Деньги занесли, язык был разработан, с тех пор успешно применяется в авиационной промышленности, в системах реального времени, поскольку код генерируется достаточно в защищенных условиях, где программист обосраться не может просто так. Атомные станции, подлодки, ракеты, системы наведения, бортовые компьютеры Боингов всякие, на которых ты летаешь, например. Все это работает на на программах, которые написаны на языке Adam. Достаточно низкая, нишевая область программирования, с улиц туда обычно не берут, и вакансий очень мало, поэтому некоммерческая эта деятельность. Не готовы сейчас кабанчики платить за софт, который вот безопасен, который написан надежно и который будет работать десятилетиями.
1: Жозеф Мари Жака раньше создал свою программируемую машину.
0: Честно говоря, впервые слышу это имя.
1: Кстати, а поляки только расшифровали этот их шифр-то немецкий без машин Тюринга.
2: Тут по поводу сказанного про Жакара, если я правильно расслышал эту фамилию, то мне кажется, здесь речь идет именно о использовании перфокарт для управления ткацким станком. То есть, когда делается ткань определенной фактуры с определенным узором и рисунком. То есть, это тоже интересный момент, потому что в данном случае это используется не для обработки информации, а буквально для крафтинга тканей. То есть фактически в данном случае это аналогично, мне кажется, программированию 3D принтера.
0: Ну, вот все эти примеры и с ткацким станком, и с системой, которую ты говорил, считает количество населения, вот эта вот перепись населения. Насколько я понял, вот из описания того, что они делают, они все-таки не обладают полнотой по Тюрингу, потому что у них нет условного перехода. Грубо говоря, система, вот ткацкий станок, не может иметь внутри программы инструкцию, которая заставит ее вернуться, например, назад или вперед и пропустить какие-то инструкции. Это просто последовательность действий, которая выполняется с начала до конца, и все. Это не компьютер. Его возможности недостаточно для вычислений чего угодно. Это просто какой-то синтезатор, какой-то последовательность. В случае с подсчетом населения, это просто продвинутый калькулятор с механизмом там считывания с бюллетеня, например, или что-то типа того.
2: Ну просто ты задал вопрос, вот именно как Тьюринг-ориентированная машина. Но насколько я помню, у Тьюринга была проблема о том, что является ли любая задача в принципе программируемой и решаемой с помощью компьютера. И, соответственно, есть задачи, которые просто к этому не могут быть сведены. Вот.
0: Ну, есть, но с самим компьютером ты это не сделаешь. Если ты это не можешь, ну, если ты не можешь взять задачу и свести ее к вычислениям на полноценном Тьюринг-полном компьютере, ты ее не сведешь к вычислению на неполном компьютере, на какой-нибудь вязальной машине или вот системе подсчета, поэтому как бы смысл это обсуждать.

0: Так, дальше спрашиваю. Как думаете, что раньше случится? ИИ заменит программистов или появится универсальный язык программирования? Анончик, не знаю. Я бы хотел сказать, что сначала ИИ заменит программистов, но видя его текущие успехи в замене только в Катыше и Джунов, которые в COVID после видеокурсов вкатились, у меня возникают сомнения, что это может быть. Извините. Возникают сомнения, потому что львиную долю того, что нейронки могут сделать, в принципе, вот в текущей архитектуре с трансформерами, с attention, вот с этим всем, львиную долю уже как бы они сделали. Сейчас они допиливают, совершенствуют, но сильно лучше, чем сейчас, уже в принципе не будет. Поэтому сильно лучше, чем тупого джуна, который не понимает, что делает, и слепо повторяет по тому, что ему сказали на скиллбоксе или где там еще, упаси боже. Я думаю, нейронок не получится сделать. Единственный плюс нейронок — это то, что их можно заебывать 24/7, в отличие от джуна, который 40 часов в неделю хочет. И все. И которого еще кормить надо, и поить, и какашки за ним убирать.
1: Тут еще, мне кажется, есть проблема вот именно с использованием принципа Паркинсона. То есть, как бы, что каждый новый привлеченный сотрудник, он приводит к тенденции к расширению штата. И, соответственно, этот принцип может быть использован и по отношению компьютеру как устройству. То есть простая аналогия, например, что если на некой, допустим, фабрике было 3 бухгалтера, а потом решили заменить одного бухгалтера на 2 компьютера, то в конечном итоге можно прийти к ситуации с 4 компьютерами и 5 бухгалтерами, потому что возникает определенная сложная система, и эта сложность, она начинает увеличиваться в виде определенной прогрессии. Вот. То есть есть такие проблемы именно чисто организационного или управленческого характера.
2: Тут у нас Заратуштра шутит, кто больше какает, джуниор, мидл или сеньор? Серьезный вопрос.
0: Какают они в объеме одинаково, просто сеньор ест элитных лобстеров, мидл ест вот рис с моцареллой, а джуниор ест, не знаю, хлеб с маслом, может быть. Так вот, отходя от вопросов про какашки, возвращаясь к серьезным темам, дорогой Нигма, все это не проблема. По двум причинам. Во-первых, к бухгалтеру можно относиться как к нейросети, писать для него промпты, делегировать для него workflow, то есть чтобы бухгалтер не сам принимал решения, а действовал по схеме, чтобы он отчитывался по сущности вопроса, который заранее был спроектирован, чтобы его перепроверял другой бухгалтер или другая нейросеть. И, в принципе, человека можно спрятать за обертку и притвориться, что он агент нейросети, и, в принципе, это рабочий вариант. Чем меньше автономности даешь человеку, тем меньше шансов у него обосраться. Но при этом какие-то сложные интеллектуальные задачи может оказаться дешевле выполнять на человеке, на биологической нейросети, нежели на синтетические. Тем более, что цены сейчас на нейроночки растут. И вот такой анекдотический пример. Одна из компаний, не помню, то ли Spotify, то ли что-то еще, одна из больших, которая заставила разработчиков пользоваться нейронками, недавно отчиталось, что в марте или апреле потратили весь годовой баланс, выделенный вот на нейросети. Разработчики все просрали, все деньги спустили. Другая компания, не помню сейчас название, не поставила лимита разработчикам, и сообщается, что разработчики за один месяц использовали 500 миллионов долларов в токенах, просто в OpenAI все эти деньги отдали. И в целом сейчас в индустрии происходит такое осознавание, что цены на нейросети, на их использование постоянно растут, просто монотонно растут, никогда не дешевеют, просто растут. А выхлоп непонятен и становится сейчас в некоторых случаях дешевле все-таки посадить обратно кожаного мешка, нежели покупать нейросети у облачных провайдеров.
1: Кстати, вот ты затронул интересный аспект, то есть ты уподобил, соответственно, живого бухгалтера своеобразному агенту. И здесь у меня вспоминается такая приколюха под названием QuoBot. То есть как бы сама концепция именно агентов. Вот, и, соответственно, как ты думаешь, это прикольно или это не прикольно?
0: Слушай, я не пользовался этой штукой, я слышал, там есть OpenClaw и вот эти всякие штуки. А я мучаю нейросетки исключительно локально, и сейчас без видеокарты то, что у меня идет на процессоре, поэтому я очень сильно ограничен. Но могу сразу сказать, что моя точка зрения, почему я так вот отношусь к бухгалтерам и не только к ним, это то, что и у бухгалтеров, и у нейросети интерфейс один и тот же. Это текст. Бухгалтер отправляет e-mail и читает приходящий e-mail, или там читает таску в какой-то системе, которая там у них крутится, 1С или какая-нибудь тикет-система, и делает какой-то документ и отписывается о выполнении в ту же систему. То есть обмен происходит текстом. Обмен, задачи выполняются на основе каких-то служебных инструкций, это тот же самый рак, тоже могут перепроверяться другим каким-то сотрудниками или нейронками. И, по сути, задачи человека, который работает в найме, элементарно встраиваются вот в эту архитектуру, которую сейчас строят для агентов из нейросетей.
1: Ну, кстати, по поводу того, что бухгалтер сталкивается исключительно с текстовой информацией, я бы поспорил в том смысле, что он часто оперирует числами, то есть и числа как бы в виде представления информации, они все-таки отличаются от текста, то есть как бы и как бы есть такой аспект, что очень многое составляющее работе бухгалтера, она сводится к анализу, редактированию и сведению экселевских таблиц. Вот, и здесь можно, наверное, вспомнить системы вроде 1С бухгалтерия, которые предназначены специально для этого. Ну вот, и кроме того, в работу бухгалтера входит также подготовка официальной документации, которая представляется либо в государственные органы, либо каким-либо аудиторам, если у них возникают вопросы именно к организации финансовых потоков какой-либо компании. Вот. И еще я вот тоже хочу вот внести 5 копеек. Зачастую также бухгалтеры сталкиваются с необходимостью визуализации, скажем так, информации, то есть в виде составления определенных графиков, диаграмм там, и прочих средств. То есть, и здесь можно, конечно, еще противопоставить, что не нужно путать работу именно бухгалтера, например, со специалистом по Business Intelligence, то есть там BI. То есть есть как бы просто и специализированные системы, предназначенные для этого.
0: Ну, смотри, цифры, они записываются текстом в виде арабских цифр. Точка, запятая там разделяет дробные разряды. Все это мы прекрасно знаем, я здесь не вижу проблему. Число, записанное текстом, это тоже текст. Во-вторых, то, что ты сказал, вот там Business Intelligence, все остальное, ну, еще раз, это ни о чем не говорит. Построить график – это тоже написать текст. Если ты обращал внимание, как работает GNUplot, он просто принимает на вход текстовый файл, в котором перечислены данные, какие там должны быть обозначены. Формат этого графика – это все написано текстом, ты можешь сам это сесть и в текстовом файле набрать. И на основании этого файла GNUplot строит тебе картинку, и все. Никакого секрета нет. Этот файл для GNUplot тоже может написать нейросетка, используя данные из RAG-а, используя данные, которые подтянутся из той же самой Excel-овской таблички.
1: Ну, здесь, кстати, я могу тоже внести два направления вот именно рассуждений, потому что я как-то читал на Хабре статью о том, что Excel, то есть Word-овское приложение из стандартного пакета Office, по сути является самым используемым языком программирования в мире, только потому что он как бы соответствует критериям полной тьюринговой этой машины, которую мы упоминали. Вот. И единственное, что как бы делает этот вывод неочевидным, это специфический интерфейс пользователя, то есть UI. Вот. Потому что фактически те работы и те операции, которые проводятся непосредственно внутри Excel, они представляют собой программирование, потому что у них есть, условно говоря, формулы, различные ячейки и, соответственно, есть даже проекты, которые реализуются непосредственно средствами Excel. То есть, если хочешь создать, например, компьютерную игру вроде Сакабана, то, в принципе, тебе хватит возможностей того же самого Excel. Вот.
0: Ну да, Тьюринг-полнота — это не про удобство использования, это просто факт, критерий, соответствует или нет. BrainFuck тоже обладает Тьюринг-полнотой, но программировать на этом вообще интерес не представляет.
2: Тут у нас спрашивают, я не понял, так а, там ему новые автоматы дали, это он считается джуниором или наоборот повышение? То есть сколько он стал больше или меньше после этого?
0: Господи, как ты это прочитал? Заратуштра, ты понял вообще, что тебе спросили?
2: Ну, спросили, повысили его или нет. А срать больше стал или нет? Если на русский переводить. А, он написал, он спиздил у моба. На самом деле он не спиздил. Моб оставил у них, ему отдали эти остальные. Его.
0: Короче, пришел мобик. Да-да, сейчас 5 сек я поясню. Пришел мобик, ему рассказали, что его сейчас убьют, он оставил им автомат и ушел в самоволку. Теперь автомат записан на мобика у Заратуштры, и он этому очень рад. Да-да, Энигма, что ты хотел сказать?
1: Я на самом деле тоже сейчас рассуждаю. Как бы продолжение того, что Excel это полноценный тьюринговый язык, у меня возникает вопрос, а как быть тогда с математическими пакетами? То есть, допустим, программы именно для анализа статистических данных.
0: Зачастую в Excel тех функций, которые для анализа статистики там есть, хватает. А у меня в универе был предмет мат-статистика, и в Excel мы всю статистику делали. Соответственно, если это хватает для университетской программы, я уверен, для 99% практических задач функций для работы с мат-статистикой в Excel тоже хватит. Тех функций, которые в Excel не хватит, можно либо реализовать через какой-то вспомогательный столбец или вспомогательный лист в Excel, который будет какие-то промежуточные значения в алгоритме сохранять. Либо, напоминаю, в Excel есть, во-первых, Visual Basic макросы, которые полноценные программы на языке Visual Basic, вообще полная там тюрин, полнота, хоть у PSA. И с некоторых пор в пакет Office встроили поддержку языка Python. А теперь можно прямо из Excel вызывать тензоры и модели искусственного интеллекта. Они-то уж тебе статистику точно посчитают.
1: Я слышал, что там был определенный прорыв после внедрения лямбда-функции.
0: Где внедрение? Какой лямбда-функции? Зачем она нужна?
1: Ну там, насколько я понял, она реализуется через подстановку двух переменных для получения итогового вывода в определенной формуле. Но, к сожалению, я не углублялся в использование данного инструмента. Вот. И еще это сталкивался на практике, что в Excel также предусмотрены внутренние средства в виде решателя задач. То есть, условно говоря, есть определенная класс задач, которая направлена на оптимизацию, и получается в Excel уже есть инструменты, предназначенные для их решения.
0: Ну, не знаю, вот про то я думаю или нет, то, что я сам часто пользуюсь, хоть и не Excel, а LibreOffice, это функция GoalSeek. Она заключается в том, что ты можешь накидать какую-то модель процесса, например, ты можешь раскидать по месяцам платежи по кредиту, аннуитетному или нет, я не помню, как там это правильно называется, в котором ты вначале выплачиваешь проценты и малую часть тела кредита, а к концу срока кредита выплачиваешь наоборот в основном тело кредита и малые проценты, только от процента платежа будет малый. Вот у нас тут есть банкир, может он подскажет, как это правильно называется.
2: Бля, слушай, если аннуитетный, есть это дианнуитетный вроде. Ну да, один где идет, я только сам, блядь, путаюсь. Где сначала идет, ты плачешь сначала процент, а в другом ты по урону плачешь процент самого тела кредита.
0: Вот, и, например, для этого можно рассчитать в каждой строчке отдельный месяц и посчитать, сколько там будет платеж, и, собственно, сложить это все элементарно, и у тебя получить общую сумму платежа. И задача в том, а как посчитать вот месячную сумму платежа, чтобы, сложив их все, получить размер кредита, вот, который тебе нужен. Например, если ты кому-то там выдаешь кредит на 100 тысяч рублей, ты хочешь вот посчитать, вот в этой схеме платежа, сколько ему нужно каждый день платить, каждый месяц платить, чтобы была вот такая вот схема. Это все решается голосиком. Ты делаешь эту табличку по месяцам на формулах, то есть ты смотришь на предыдущий месяц, на остаток по кредиту, на проценты, сколько там осталось, считаешь абсолютно любые суммы в месяц, и потом ставишь голосик. И его задача в том, что, используя вот градиентный исход, используя итеративные численные алгоритмы, он пересчитывает всю табличку до тех пор, пока не найдет значение какой-то одной ячейки, которая бы удовлетворяла твоему запросу на основании изменения другой ячейки. То есть ты ему указываешь, вот эту вот ячейку меняй в ней числа сколько хочешь, но я хочу, чтобы вот эта ячейка после всех изменений имела значение вот такое вот. И оно это все пересчитывает, и у тебя получается табличка, в которой ровно все платежи имеют одинаковый размер в каждом месяце, и их общая сумма вот сопоставляется с тем значением, которое ты хотел видеть. Очень отлично работает, когда ты понимаешь, как устроен какой-то процесс в реальном мире, ты его можешь описать формулами, ты его можешь расписать, но ты не знаешь, как это перевести в математические формулы, чтобы на тетрадке ручкой, бумажкой их переставить и получить какое-то другое значение. Очень хорошо работает.
2: Тем временем присоединился новый участник. Здравствуйте.
0: Так, что нам тут написали? Писали: флот – это анально огороженный и, как правило, криво реализованный IE-754, да и новые редакции которого, наверное, тоже в академ-кругах и видели. Не стоит скрывать эту тему, если вы молодой и шутливый. А дальше поясняет другой: неполноценность работы с флот в том, что там существует множество вариантов операций, отличающиеся способом округления результата и тем, как эти операции выполняются, а юзеру дают только какой-то один вариант, и тот непонятно какой, ненастраиваемый. Нанчик, я не знаю, что с этим делать. Как бы я не специалист по флоту и E754. Знаю, что это только самый распространенный стандарт, остальное нахуй не нужно. По поводу округления результата и тем, как эти операции выполняются, во-первых, тем, как эти операции выполняются, порядок отпиши на ассемблере, ради бога, никто не запрещает. Тебе никто операции

0: целом большинство программистов не понимают float, не понимают матрицу экспоненту и начинают складывать очень большие числа с очень маленькими, делать всякие другие нехорошие вещи, потом удивляться, что не работает. Таким можно посоветовать поставить ГМП и греть температуру в комнате, и все.
1: Вот, кстати, у меня вопрос. Почему сейчас Google поисковик не дает открыть сохраненную копию страниц, как раньше?
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я отстал от жизни на энное количество лет. Я до сих пор живу в 2015 году ментально.
0: Ну да, он где-то, не знаю, года 3 или 5, как свой кэш убрал, были же новости, что Google выключает свой кэш, теперь нельзя будет посмотреть закэшированную копию страницы.
1: Пидоры! Давай я зачитаю. Прочер говорит про решатель, а аннуитетный платеж считаю гениальным банковским наебалом. По-моему, при заданном... годовом проценте переплатить по кредиту, такой платеж можно нарисовать вообще на любую сумму. Возможно, я ошибаюсь. Не, Анончик, там процент переплат, там у него своя формула. Ты... А как платить аннуитет неаннуитетным платежом, это без разницы. Это как тип, грубо говоря, по длине платить. Тебе выходит что так, что так. Получается, что правило интернет-помнить все теперь не работает. Ага. И когда поломки с веб-архивом начинается, это вообще начинается жопа.
0: Интернет помнит только важное, то, что имеет социальный резонанс, например, там Ким Кардашьян попу показала, или что-нибудь еще случилось, или какой-нибудь рэпер выступил с социально важным заявлением по поводу социальной неравности какой-нибудь. Вот это вот интернет запомнит навсегда. Это будут копировать, это навсегда останется в архивах фейсбуков этих ваших, это вот да. А если выяснить какую-то нишевую информацию, она уже давно с интернета пропадает. Сколько сайтов каких-то университетов просто померло, на которых была какая-то информация, какие-то статьи от преподавателей, от профессоров для своих студентов, которые были свободно доступны. Потом университет решил модернизировать IT-инфраструктуру. Информацию никто не переносил, просто старые сайты выключили, и все, и информация так с этим упомянула.
1: Блин, я так проебал несколько хороших этих паков субтитров, потому что переводили команды, блять, развалились нахрен, а с таких качественных субтитров нету, жри говно перевод с озвучкой.
0: Ну вот и все, надо жить сегодняшним днем, а не вчерашним, не трястись за престарелые субтитры.
1: Почему? Я вот Анончиком, когда показывал этого Гандам Железнокровный Сирот, и хотел показать как раз с качественным переводом. А его не было! Точнее, он оставался на Сибнете, но там качество было, блядь, пиздец нахуй.
0: А вот я умный, я когда смотрю аниме на vk.com, в моем аниме всегда закодированы субтитры прямо в видео и русская озвучка.
1: Здравствуйте, в ВКшечке остались только те релизы с говнопереводом, по которому сделала озвучка, а не даб.
0: Я не вот разбираюсь в этом, я не сомелье аниме-озвучек, пердеж различных студий озвучек, я не занюхиваю, в них не разбираюсь.
1: Ты обычный мимокрок, тебе-то все равно, а мне как ценитель пиздец.
0: Ну, смотри, есть же ведь нейросети, правильно? Ты же можешь натренировать их на голосах каких-то там команд озвучек и заставить их переводить любой абсолютно произвольный аниме.
1: Зачем мне это? Любой перевод, когда уже есть этот, блядь, нейросет, который уже голосами актеров сама переводит, сама тебе озвучит.
0: Ну, ты же сомелье, ты же хочешь вот эту команду переводов специально, ты же ее
1: используешь. Нет, а... Ну смотри, тогда еще этой вроде нейросетки не было в 2024 году.
0: Ну да, наверное.

0: Так, что нам тут еще писали? Мне кажется, ты привязан к архитектуре фон Неймана. Какой-то странный, странная претензия очень Анончика. Что в ней плохого? Не знаю. ГИИ просто накрутит еще больше легаси, поверх легаси нет пути, нам пишут. Ну, а что такого? Лавешка мутится, бизнес крутится, код пишется, старый код удаляется, новый код пишется, в нем фич меньше, чем в старом коде, ну и ладно, и так сожрут. Че ты? Кому нужны эти ваши компьютеры и программы? Это все просто инструмент для зарабатывания бабла, понимаешь? Поэтому крутится, вертится, денежки капают, все хорошо, компьютеры в гробу видел.
1: Этот ваш интернет и нахуй не нужен.
0: Воистину. Лучше бы сидели на лавочках, как бабки, обсуждали вот субботние конференции, вот нейросети бы разговаривали, вот общались бы вживую, на свежем воздухе, на природе бы сидели, а вы...
1: Ты ебанутый, там ёбаная холодрыга, на свежем воздухе сидеть.
0: Вот поэтому ты такая неженка, для тебя теперь плюс 7 это холодрыга.
1: Always has been холодрыга, я с югов.
0: Так пишут. Разраб, если ему не нравится, как работает имеющаяся математическая библиотека, может сделать свою, даже реализовать длинную математику, увеличивающую точность. Может велосипед изобретать, можно по любому принципу, для этого не обязательно, чтобы тебе не нравилась имеющаяся математическая библиотека, можно просто с придурью в голове изобрести что угодно. Математическая библиотека, которая делает длинную математику, увеличивающая точность, уже 100-500 раз решенный вопрос. Если ты богатый, либо для некоммерческих целей возьми интеловскую, если тебе похер, возьми LibGMP. Тоже хорошая вещь, очень рекомендую. Если тебе на один раз, возьми BC. Замечательная команда прямо в Linux, там Precision произвольный, пока тебе оперативки хватит. Не очень быстро, не очень как бы вот это все, но если тебе надо одно дохуя большое число поделить на другое дохуя большое число, работает прекрасно. Пишет. Как будто никто и не задается сделать универсальный язык. Может, ИИ это и есть универсальный язык программирования. Нет, ИИ это не язык программирования, ИИ это преобразователь одного языка, естественного вот, человеческого, в другой язык, естественно, человеческий. Все остальное это жуткие костыли, и у нее это не получается в нейросети.

0: Ну что, можно немножко рассказать про подкаст, который я слушал или нет, или у нас
1: нет? Блядь, давай поменяем немножко тему. Теперь я расскажу, как у меня, блядь, прошла неделя.
0: Давай.
1: То ты у меня не слушаешь только. А прошла она у меня, как обычно, хуёво. Вот. Постоянно, блядь, срачи с руководством. То, блядь, срачи из-за того, что внешний вид у меня не такой. Вот, что я должен носить пиджак. Что я должен на это, блядь, это, продавать. Что продаж нету. Что мне, блядь, светит ебаная это аттестация. Я сказал, проводите, мне это похуй. Вот. Потом было то, что клиентка. Вот у меня был случай, что я вот из-за того, что опять срались с управляющей, я обосрал с клиенткой, ей карту заблокировал, как будто она сдала в банк. Это было до моего больничного, то есть 28 апреля. Вот, я написал в объяснительной записке все, что я, блядь, думаю об этой ситуации. Вот. И отдал. Больше этот вопрос со мной не поднимали. Что еще последнее? А, вчера оформил это. Мне пришел мужик. У него дохуя денег. Точнее, доход. Ему одобрили кредитную карту на 800 тысяч. Плюс он мне еще оформил 3 страховки для выезжающих. Наконец-то хоть что-то продал.
0: Слушай, а ты не интересовался, типа, а кем он работает, можно ли туда устроиться, и можно ли третьим в его страховке влезть?

0: Ну вообще, а что за доёб вот про внешний вид, я так и не понял. Типа, ты мне сначала говорил, что ты голую попу показывал на камеру, и пока
1: ну, наклонялся вот, в сильно. Говорит,
0: потом сказал, что попа жопу, была не голая, там
1: трусы. Голая на камере. Да. Ну, у меня проблема из-за фигуры. У меня пузо вытаскивает рубашку. Это проблема вверх. Проблема низа, то, что жопа не держит штаны. А ремень я не могу подвязывать, потому что очень туго, потому что он пиздец, блядь, мне живот стер под брюшье.
0: Ну, то есть, вот. Ты жопу фактически не показывал, ты показывал им трусы. А что не так с трусами? Они в красных сердечках? Как-то, может быть, они розовые
1: стринги? Нет, они у меня обычные буксеры.
0: Ну, тогда они как-то обнагрели. Одно дело, если бы ты там попу показывал, вот кожу, это как бы мерзко, противно, но если у тебя там из-под черных брюк видно черные трусы, например, как бы это...
1: Ну, не черные, красные, иногда серые, иногда синие, у меня они там разные. Что более сухое и недавно было в стирке, то и я ношу.
0: Что тобой двигало, когда ты покупал красные труселя? Чтобы как в нашей Раше?
1: Нет, просто мне их купили. Это еще до того, как я сам себе покупал. Им лет 5, наверное, если не больше.
0: А, ну ладно. Хорошие трусы, если 5 лет без дырок.
1: Так я их мало-то эти трусы-то носил. Вот. Я их как раз для работы держал.
0: Ну, блин, такое не придумаешь. Держать для работы красные трусы, ну это реально. Либо на быков там на арене вот заниматься, ну ты на испанца не похож, либо как в нашей Раше.
1: Ну я в нашей Раше это не помню, вот. А насчет Карин, там быку похуй на цвет тряпки, ему он на любую тряпку реагирует, просто потому что машет перед ним.
0: А как же вот это вот псевдонаучное? Вот это что типа красный цвет там быков возбуждает, там глаз их лучше видит, красный цвет, что-то такое.
1: Ну нихуя, они же, у них черно-белое, ну... зрение. Это для человека в красный цвет возбуждает.
0: Не, человек лучше видит вообще зеленый цвет. Длину волны, которая, соответственно, зеленому цвету воспринимается более чувствительно и ну, лучше.
1: Ну, хз, я просто к тому, что красный цвет именно для людишек нужен, а не для быков.
0: Ну окей, а с другой работы чё как? Ты вообще поиски-то не прекращал?
1: Поиски не прекращаются. Кстати, я забыл обрадовать вас. Меня, блядь, сняли ёбаное этот должностной. Теперь я не открываю, не закрываю отделение, не хожу, блядь, в кассу. У меня счастье, заебись, пятидневка. Но, так как у меня до того, как у меня сняли во вторник, было по расписанию, что я в среду и в четверг, я выходной, у меня на этой неделе должны были быть собеседования. А их не было, потому что я теперь шестидневщик. Вот, сегодня вот шестой день моей работы закончился.
0: Нет, фигово с этим надо что-то делать. А вариант, вот как я тебе предлагал, уйти на обед и прямо из коморки собеседоваться. Нет, потому что я не думаю, что
1: у меня проблемы с интернетом. У меня вот, я, блядь, возвращаюсь в свою Мухосрань, в Новомосковской. У меня интернет лучше работает, чем в этой параше. А эта параша плохо работает, потому что недалеко ёбаный Внуково.
0: А служебный Wi-Fi?
1: Служебный Wi-Fi работает день через день и через жопу. Вот сегодня интернет практически не было в отделении.
2: потому что нас моргнул свет. А мальчику, который бы удаленно подключился к нашему роутеру, перезагрузил его, нету сегодня на рабочем месте, потому что у него выходной. Будет он в понедельник.
0: Учись, как надо работать. Во-первых, никто не приедет чинить твой ссаный роутер, только подключится удаленно. Во-вторых, вообще у человека сегодня выходной, поэтому сидите, посасывайте. Вот, вот, айтишники — это высшая раса. Вот еще раз убеждаюсь.
2: Не, у нас единственное, кто не кукует, это там они посменно ходят в это, в субботу выходят, там у них доплачиваются. Вот. Но у меня, кстати, сегодня, блядь, вообще какой-то пиздец. У меня... я в понедельник должен, блядь, многим людям звонить. Потому что у одного, блядь, страховка неправильная. У другого, наоборот, страховку оформить. А мы не оформляем страховку по ипотеке. Мы отправляем в нашу страховую компанию. Они там рассчитывают... Нужно с ними вести переписку, там вести соглашение. С клиентом там запросы прочее, блядь. Опять брокерское обслуживание. Ко мне этот пидорас, я условно тут называю для вас Ерохой. Потому что он любимчик управляющий. И как раз по снежинкам можно понять, к чему я отсылаю.
0: Как вот. Ты думаешь, они шпёхаются?
2: Слушай, не исключено. Мне он просто, кажется, просто напоминает из-за того, что служил, и, наверное, чем-то напоминает управляющий ее мужа в молодости. Поэтому у нее там все намокает.
0: Слушай, может быть, это в качестве стратегии карьерного роста косметику, одежду тоже вот подбирать, чтобы ты тоже ей напоминал.
2: Не-не-не-не, слушай, я в рот ебал перед этой пидорасиной, блядь, выстраивать себя хуй пойми кого, кем я не являюсь.
0: Ну а деньги, деньги, деньги. А вдруг ты сам вдруг станешь начальником?
2: Ну, слушай, рост ему деньги не дают карьерный. Точнее, ему она карьерный рост не дает, только, блядь, что к нему лучше относится, меньше мозги ебет. Все. Так вот, мне этот Ероха, блядь, посадил клиента. Я, блядь, он говорит, что вот у нас тут у меня коллега, у меня он так хорошо брокерское обслуживание делает. Вот я не занимаюсь, вот вам нужен к нему. И сижу, блядь, и хуеваю. Хуительно, блядь. У меня самого клиент сидит, я, блядь, в приложении ебаное устанавливаю. Хотя, с другой стороны, блядь, лучше бы он сразу ко мне сел, потому что... долбоёб сделал не то, что нужно по клиенту, то есть не то, что надо обновил. И у клиента, блядь, вообще, блядь, его не обслужил нормально. То есть он его обслужил через жопу.
0: Ну как,
2: Да, блядь, обновить карточку клиента, установить приложение новое для гейфонов. Это у нас что, любой начинающий первую неделю умеет делать.
0: Ну да, это что-то странное. Ну а вообще по работе, ну не в банковской сфере вообще. Что ты нашел в банковской сфере? Это работа с недовольными покупателями, которых на 0,5% вклад обманули. Верните мне мои 500 рублей комиссии. У меня там, не знаю, в банкомате неправильные цифры показывают. Всегда недовольные. Быдло, с которым нужно разговаривать. Почему бы тебе не пойти куда-нибудь там в МФЦ или в какую-нибудь ГАСУху сидеть, пердеть и спокойно?
2: Слушай, в ГАСУху, во-первых, этот, ебаный этот, как его, блядь, конкурс. То есть нужно 100-500, блядь, заполнить документов, предоставить 100-500 документов и справок для участия в конкурсе. Это раз. Два. Вот, и проблема сейчас в МФЦ то, что вакансий от МФЦ нету. То вакансии только от МФЦ и работать в этой регистратуре в поликлинике московской.
0: Не, ну это перманентно недовольные бабки и мамаши. Нет, я имел в виду именно МФЦ, МФЦ, вот. А насчет предоставить справки, ну предоставьте, что жалко им предоставить справки.
2: Мне время найти!
0: Выпиши доверенность на мамку, пусть она ходит.
2: Мамка тоже пятидневку работает.
0: Ну, тогда сам потихоньку, когда у тебя выходной день попадает на будни, потихоньку делай справки. Чего еще остается? По чуть-чуть, потихоньку.
2: Вот. Кстати, насчет банковской сферы, у меня, блядь, этот... Да переносился с Газпромом собеседование. Короче, у меня этот... мой хрюш, который меня там вела, съебывает в понедельник. Куда ехать во вторник, хз, вот это, я не знаю во сколько даже, потому что мне Ренессанс дозвонился, напросился, блять, в 11 часов, блять, тестовый день с ними простоять, я хз, что там делать, 3 часа сидеть с 11 до 2.
0: А работать надо? Если работать надо, ты у них оплату-то попроси.
2: Да хуй его знает, блин. Честно. Я вот не понимаю, блядь, ну, тестовый день, который, скорее всего, не оплачивается, при этом это, блядь, посмотреть. Ну, блядь, я нихуя не знаю, какие есть продукты у них. Что они продают, ну, условно говоря, вот это, подводные. Это раз, два. Нужно рубашечку. Сейчас, минутку.

0: Ой, понятно, короче, все. Ну, насчет поработать бесплатно, на мой взгляд, это какое-то наебалово. Я, как программист, как уважаемый, вот, высшая каста, значит, считаю, что любой человек, который вас попытается попросить, заставить, вынудить бесплатно поработать, а он потом посмотрит, принимать или нет, это разводилово. Это обычные, знаете, как там тест-проекты, если тебе вот, устраиваешься на работу, тебе говорят, а сделай нам там какую-нибудь сайт-визитку там для какого-то отдела, сайт-визитку для какого-нибудь бизнеса по стрижке собак, сделай нам какой-нибудь там сервер, чтобы он что-то делал. Здесь есть, конечно, варианты. Если это какой-то уровень хеллоуорлда, то окей, там типа максимум на полчаса-час, если это делать, можно сделать. Если это что-то более серьезное, просто говоришь, окей, вот столько-то за час, я вот это сделаю за 5 часов, вот давайте платите, давайте договор ГПХ, тогда я буду делать для вас. Потому что это работа, ты какой-то конечный продукт изготавливаешь и передаешь его заказчику. Это уже не тестовое задание, это уже наебалово. ИРЛ были случаи, когда конторы типа Люксофт, вот эти вот аутсорсные параши, таким образом просто закрывали какие-то мелкие таски, публиковали фейковую вакансию, на которую никого не собирались нанимать, рассылали это тестовое задание сотням вкатышей потенциальных, которые что-то хотели сделать, получали 100-500 вариантов исполнения своего заказа на какой-нибудь лендинг, выбирали самый лучший, а всем кандидатам говорили, что извините, мы выбрали другого кандидата, сосите пенис и все.
1: Ну, я вот хз, вот смотри, вот Совкомбанк, они вот пропустили день этого, господи, тестовый, чтобы, блядь, сроков, блядь, чтобы кто-то хоть и работал. Вот, были готовы меня забрать, но я не согласен, у них там это, 40 тысяч оклад.
0: Да никто не согласится, понимаешь, в Москве и Подмосковье 40 тысяч, ну это что-то уровня пенсии, то есть можно это получать.
1: Может, блядь, ты так, слушай, сейчас в регионах оклад-то 40 тысяч.
0: В регионах неважные люди живут, там как бы оклад это просто выплата каким-то инвалидам, чтобы они не сдохли с голоду и какую-то деятельность там симулировали и голосовали за кого надо на следующих выборах и трубу качали, и все, там людей очень мало. Все люди в регионах, которые там появляются естественным образом от рождения, они сразу уезжают в Москву, в Питер или хотя бы в какой-нибудь миллионник, где опять же все получше с этим.

0: А что-то все замолчали так сразу.
1: Ну так и не айтишечка же, а реальная жизнь. Вот, кстати, я вот на собеседовании, блядь, в том же видео, в которое хожу на работу, мне сказали, у меня строгий, блядь, деловой стиль, нахуй, в Ренессансе.
0: То есть, может быть, с тобой что-то не так, может быть, ты лицо какое-то смешное делаешь, почему тебе говорят, что ты как-то не так одет, если ты одет вот по форме?
1: Блять, я считаю, что это вот у меня начальство хуяло. Тут Заратустра тоже жаловался, что его нихуя начальство хуй не ставит. Он тоже старается с начальством не общаться, не повысили, не понизили, якобы принеси, подай, так и остался. Ну, блять, same shit, бро.
0: Начальство, конечно, охуело это. Данность это. Это закон природы, считай. Но в Ренессансе не твое начальство сидит, и то, что они сделали такое замечание, типа, у нас тут приличная контора, и если мы тебя примем, ты будешь одеваться вот как бы как надо, а вот не как ты сейчас одет. Это такое, наверное, несказанное, подразумевающееся. Вот, наводит на мысли, может быть, с тобой что-то не так, в зеркале внимательно посмотри, может быть, ты это там... Не знаю, не заметил и носки ЛГБТшные надел или там еще что-нибудь.
1: Да, блять, у меня все носки черные сейчас. У меня, конечно, есть зимние оранжевые, но, блять, чтобы их увидеть, надо мне, блять, смотреть в ноги. И то зимой.
0: Ну, не знаю. А попробуй к другим людям подойти и спросить, а что они думают про твой прикид. Может быть, кто-то расколет причину. А может быть, мы это все придумываем. Может быть, и ты неправильно понял, я тебя сейчас неправильно понял, то, что она сказала, что у них там в банке нужно будет ходить по форме.
1: Нет, у Ренессанса у них реально вот как нет, у них помягче, у них этот смарт-кэжуал, то есть там брючки, маечка белая. Кроссовочки белые.
0: Пишут, все любят чедиков, поэтому делайте лукс-максинг или работай на работе, где не надо торговать ебалом перед клиентами.
1: Блять, слушай, ты приходишь в ебаный банк, тебя обслуживает бабосрак 50 лет. Который не является топ женщиной, даже не милфы из оранжевого ютуба. Блять, почему-то она работает.
0: Ну и вообще вот ты как бы кем себя видишь, когда вырастешь?
1: Кем себя вижу? Человеком, который еще не сдох.
0: Ну, это-то понятно, но кем ты себя видишь по...
1: Через 5 лет, до свидания, вы такой работодатель мне не интересен. Спасибо, что пригласили на собеседование, до свидания.
0: Ты вообще почему хочешь людям помогать? У меня большой вопрос.
1: Я, блядь, людям не хочу помогать. Я работаю там, где, блядь, получается работать. Вот и все.
0: Ну, вот я, например, тебе предлагал пойти помощником нотариуса какого-нибудь.
1: Блять, в помощником нотариуса берут, блядь, своих детей, которые будут, блядь, займут место после того, как этот сам нотариус уйдет в этот... на пенсию или в мир иной.
0: Ну, это очень широкое утверждение, ничем не подкрепленное. А если ребенок не хочет? Если ребенку это в хуй не вперлось, если там вот так все бесконечные, зачем ему работать?
1: Брат-то лучше подруги. Еще раз, нотариалка, особенно, блин, московская, она, блядь, попилена и расписана на 100 лет вперед.
0: Ну, не принеси, подай уже помощнику, правильно?
1: Короче, рассказываю свой подкаст, и там у нас 10 минут осталось до конца.
0: Да, короче, я слушал, сразу предупреждаю, подкаст на английском языке, но это не обязательно, может быть, вы найдете на русском. Подкаст от YouTube-канала Artificially Aware про эксперимент Джон Лили, который проводил в 1950-х годах примерно. Эксперимент заключался в сенсорной депривации. Джон Лили сделал большой бак, налил туда соленой воды и залез в этот бак и отключился от внешнего мира, от внешних раздражителей, и решил посмотреть, а что же будет. Как казалось, будет очень интересно, и у него в голове, в отсутствии внешних раздражителей, внешних событий, внешней информации поступления, начали всплывать флешбеки, начали всплывать мысли, которые он думал когда-то там давно, начал загоняться по поводу претензий, по поводу каких-то наездов, которые много-много лет назад произошли, начальник наорал и там лет 5 назад, а он это вспоминает и сидит, трясется, руминирует, как это сейчас модно называть. И Лили вот своей научной деятельности дальнейшей на протяжении десятилетий повторял этот эксперимент над собой и над другими участниками, чтобы понять, а откуда это берется, что этим движет. В своей работе он представлял человеческий мозг и вот все эти мысли как какую-то прошивку, какую-то программу, которая выполняется на фундаментальной машине настоящей, и откуда эти программы берутся. Вкратце, если так вот пересказывать, то он пришел к выводу, что эти мысли можно классифицировать на несколько слоев, на которых они работают. И каждый слой программируется тем или иным способом из того или иного источника. Вот у меня здесь открыта нейроночка, где я это спросил перед эфиром, что это спрашивать. Вот здесь пишут. Слои есть. Социальные групповые программы – это усвоенные культурные установки, нормы и ролевые сценарии, которые навязывают паттерны поведения и сознательной интерпретации реальности. Индивидуальный выживательный уровень, базовые мотивации, инстинкты самосохранения, телесные реакции и привычные индивидуальные стратегии реагирования. Сексуально-репродуктивный слой – это импульсы и программы, связанные с половым поведением, размножением и половыми ролями. Эмоционально-эффективные памятные слои, личные воспоминания, эмоции, травмы, переживания, которые формируют характерные реакции и сценарии. Перцептуально-когнитивные программы – это условные рефлексы восприятия и мышления, убеждения, когнитивные шаблоны, аналитические навыки, языковые структуры. Подсознательная автономная регуляция, вегетативные автоматические процессы дыхания, сердцебиения, гомеостаз. И эго, нарративный слой, ясно. Представление «я», личностный нарратив, самоидентификация, сцепленные с ними убеждения о собственном прошлом и будущем. Короче, он пришел к модели, в которой человек работает как компьютер, то есть как железо, вот на котором это вычисляется. Поверх этого компьютера работает несколько программ или виртуальных машин, неважно, как это называть. И в каждой виртуальной машине загружена одна из прошивок. Если показать это все на элементарном примере, на бытовом уровне, так сказать, все рассказать. Например, вот эта вот групповой социальная программа – это то, что вас прошили родители, ваши друзья, общество, в котором вы выросли. Что какать на улице плохо, что какать нужно в water closet, после этого нужно помыть руки, а не в рот грязными какашными руками залазить. Вот это все. И дальше он приходит к такому выводу, что вот набор программ в человеке, который работает, является богом этого человека. Не каким-то там мистическим существом, не каким-то летающим макаронным монстром, а реально человек, какие имеет убеждения, которые и являются этими программами, которые работают на его сознание, как эти виртуальные машины, это и является богом человека, потому что это им руководит. Это то, что определяет, что человек думает, как человек действует. И он привел такой один смешной пример, как мне понравился. Если, например, в корпорации, представьте себе, работает какая-то женщина, бизнес-вумен, она вот прям вся из себя лезет из кожи, чтобы заработать какое-то повышение, чтобы понравиться начальнику, что-то сделать. А после этого у нее в голове что-то перещелкивает, и она отправляется на ретрит, становится буддисткой, и как она соревновалась со остервенением перед начальством за повышение, за какой-то контракт, за какого-то клиента, она точно так же соревнуется со остервенением за просветление, за достижение нирваны, за какой-то духовной плюшкой, так скажем. Программа поменялась, то есть прошивка у женщины сменилась с материалистического западного заработать больше денег, стать успешной на абсолютно несовместимую с ней прошивку о достижении духовного просветления, душевного спокойствия. Но механика, машина, которая выполняет эту прошивку, осталась так же. Она также имеет какое-то остервенение, вот этот вот бешеный драйв, который женщина показывала в других условиях, но она их теперь показывает в другой стезе, просто, скажем так. Мне это очень сильно понравилась эта аналогия, и вот анончики рекомендую. Еще раз повторю, это Джон Лили, и если вы понимаете английский, советую подкаст на канале Artificial Ever. В конце подкаста они дают определенные техники. Они достаточно простые, связаны с медитацией, чтобы эти слои, как луковицу, с себя поснимать. Понаблюдать за мыслями, понаблюдать за мотивацией, которая возникает, за чувствами, которые возникают во время этих мыслей. Чтобы почувствовать, какие прошивки на каждом уровне конкретно в вашей голове работают, что вами руководит, почему вы принимаете те действия или иные и поступаете в ситуациях по-другому, нежели там другой человек. Очень хорошая штука, чтобы послушать. Где-то, по-моему, 40 или 50 минут было по длине. Рекомендую.
2: Можно я только добавлю одно понятие? Вот тоже я отслушал сейчас, и мне хотелось сказать помедленнее, я записываю. Вот, но как бы в социологии есть такое понятие, оно называется габитус. То есть это как общая совокупность взглядов человека. То есть, условно говоря, то, что мы можем назвать его прошивкой.
0: Да, но это описывает только внешний слой. А Джон Лили обнаружил, что если этот внешний слой проследить и отключить, то сознание на этом не останавливается. В его депривационной камере, если он даже не будет думать, точнее, если он просто осознает, что он вот использует эту прошивку групповую и перестанет активно за этими мыслями гнаться, их как-то руминировать, просто, как нам говорит медитация, наблюдаешь за мыслями, они сами проходят, на их место приходят другие мысли следующего уровня. Как раз вот в этом заключалось его открытие. И в целом вообще Джон Лилит сделал такой тейк, что вот все эти прошивки, в принципе, можно сгруппировать в три группы. Если я правильно помню, это деньги, это смерть и секс просто. И каждый человек на разных слоях имеет прошивки, он предрасположен к одному или другому. Например, те люди, которые предрасположены в работе в системе координат секса, например, оценивают других людей, с которыми они общаются, неважно, там, по работе, по учебе, даже со своими родными, в плане привлекательности, в плане как потенциальный сексуальный партнер. Если они получают какой-то отказ, какое-то отвержение от партнеров, для них это большая травма, потому что теперь им не спариться с ними. Те люди, которые преследуют деньги, они, например, постоянно думают о деньгах, как их заработать, как их потратить, как их посчитать, как их увеличить, как их не потерять. Буквально не могут провести выходной, не задумываясь о том, где бы им получить прибыль, где бы им сэкономить или что-то еще. Это такой стереотип, конечно, но в этом как раз и заключается вся суть. У таких людей на практически всех своих прошивке стоят программы, которые зациклены на деньгах. Со смертью все как-то попроще. Я не очень понял этого тейка, но, насколько я помню, Джон Лили говорил, что типа эти люди не боятся именно физической смерти, они боятся духовной смерти. То есть они боятся отвергнуть какие-то свои старые принципы, свои старые морали, которые для них больше не работают, и принять что-то новое в себе. Они боятся измениться, потому что такое изменение, как перерождение личности, происходит, они расценивают как смерть, и до усрачки этого боятся.
2: А можно тогда я уточню? Потому что у нас, допустим, есть три категории прошивок, но у нас есть такая известная модель, как пирамида потребностей Маслоу. То есть это буквально концепция из школьного учебника по обществознанию. То есть там есть какая-то связь или что это?
0: Нет, это немножко другое. Пирамида потребностей, она очень приземленная, как концепция, в отличие от того, что я сейчас говорил. Пирамида, это существует в любой реализации, в любой прошивке. То есть, кем бы ты ни был, кем бы ты ни считал людей вокруг, чего ты там боишься смерти, боишься потерять денег или боишься смерти духовной, ты все равно будешь нуждаться в безопасности, в том, чтобы быть сытым, в том, чтобы удовлетворять свои творческие потребности. То есть эта пирамида существует для любого человека, в любой реализации. Пишет, ну, еще одна инфо-цыганская теория, коих тысяча. Иногда полезно почитать, конечно, но, как правило, они часто повторяются только другими словами. Ну, здесь, по крайней мере, человек построил себе соленый бассейник и в нем купался в депривации. Это иллюстрация того, что происходит, когда шизы остаются в одиночестве в квартире мамки, вот в родительской, в темноте, с интернетом, как они попадают в инфокамеры, и почему у шизиков в одиночестве начинаются панические атаки и тряска о событиях, которых не происходило, либо которых происходило там сколько-то лет назад, а они до сих пор не могут простить и отпустить. Не то чтобы это надо было следовать и изучать до буквы прямо, но держать это в виду, чтобы объяснить себе, что твоя тряска сейчас там несущественна, что ты сейчас просто находишься в изолированной камере, тебе надо сходить траву потрогать. Очень полезно, на мой взгляд. Ну что, все,
1: ну что, будем закругляться? Я тут пока тут рассказывал, пытался найти корень мандрагоры и показать анончикам, что можно с ним сделать тут.
0: В жопу засунуть.
1: Да. Это дим персонаж. Блять, что-то вообще не выпадает, эта хрень.
0: Пишут, то есть надо выйти из зоны комфорта. Нет, зоны комфорта здесь вообще ни при чем. Тебе надо, ради бога, иди в другую зону комфорта, только не внутри четырех стен, в которых ты сидишь и руминируешь о том, что он тебя училка наорала в пятом классе. Иди вон, куда-нибудь в парке уточек покорми, просто смени сцену, получи какой-то вход информационный от внешнего мира. Ты сидишь в изоляции в такой камере с соленой водой, только воды нету, а ты просто в стенах сидишь, смотришь в компьютер, читаешь какой-нибудь трек лузера на Сусаче. Один и тот же каждую неделю, например. Просто напоминание о том, что нужно жить в этом мире, использовать его как источник информации, получать из него информацию, процессить ее. Потому что если ты не будешь процессить внешнюю информацию, ты будешь процессить свою собственную информацию, когда тебе 5 лет назад что-то хуевое с тобой произошло. Но это максимально упрощенно. Я вам все-таки рекомендую послушать подкаст или посмотреть оригинальные исследования, что там сам ученый вывел. Он это проводил, эти эксперименты, на протяжении десятилетий.
1: Ну, что, последние слова?
0: Да, выходите потрогать траву иногда. Тем более, скоро погода будет позволять, поэтому не сидите в четырех стенах.
1: Да. И, если у вас панические атаки, пиздуйте к шизологу. Пускай он вам выписывает таблетки от них.
0: Говорят, что психические заболевания сейчас на пике. 50% больше, чем 20 лет назад. Кто-то говорит, что наконец-то начали диагностировать. Ну, я думаю, что просто больше начали шизеть.
1: Ну, может и то, и другое одновременно. Потому что мы живем сейчас в информационный век, людей стало дохуя, информация дохуя, наш мозг не рассчитан на такой поток информации социального взаимодействия.
0: Ну, может.
1: Влияние пива, сметаны на аппетит пиявок. Он начал все эти долгие годы. Да, и я тут как раз от пиявок и убегаю.
0: Ну все, всем спасибо, что слушали, всем пока.
2: Спасибо большое, до свидания.

А чем поет косоглазый тесть? Попробуй примерно почувствовать. Да, больше я ничего не подготовил, поэтому в предложке увидел эту.

Ясно, сказка. Откроется, нет? Ну, трёх состава как-то нестабильно работают. И боюсь, это мои кривые руки виноваты, моя Маринка. Так.

расчехлять, но если вроде бы кроме Сячая вон еще два, непонятно сколько живых пришло. А длинная она сейчас ну прилично. Так, сейчас connections решим. И не знаю, если не азиатчину, то не знаю, это придется Фуриозу. Какой еще тильт брейс карет или... Может, конечно, это красная селедка все. Гиги. Пайп. Witchcraft. Фивер. Люсид.

Буаре. Я печатался? Нет, я не печатался. Google Translate, как обычно, очень помогает. Ничего не могу составить. Sound right. Clear. Lucid. История рассказывает о юноше, который в поисках богатства встречает волшебник, пройдя через испытания богатством, мечтой и загробным миром, герой становится ценность честного труда и родительской любви. Ага, да, да, я уже осознал. Ага. Ну, чё-то кроме Серчаева никого не слышно. Возможно, придется смотреть Фуриозу. Рейс. Фива, Вичкрафт, сори. Все, Вичкрафт. Новый Нева. А One Way пишется, когда только одна неправильно, да? А я не скачал постинг. Не, что-то торрент не скачивались, я включал, он не скачивался. Ну что за отячие, тебе ничего не скажут, если ты не Кикихара. Хорошая, китайская. Два гигабайт файл, нет, не дать. Я бы даже 2 гигабайта уже поздно качать. Даже если бы я согласился. FIFA. Не знаю. Так ни одна неправильная. 8 Witchcraft. In your dreams. Impossible, never, no way. Sorry, не знаю. Окей. Typographical symbols. Brace. А, ну, блядь, пайпа. Еще так и называют. Пайп. Программист, блядь, про пайп не знаю. Song of the Year nominees at the first Grammy Awards. Fuck off. Так.

Занятой администрации не видно, хотя она должна была сегодня прийти. Все просто. Даже не знаю, озячено или нет. Пайп это... Да. Сурчаев, решай ты. Фюрязу или китайцев? Решай. Фуриоза или китайца? Китайцы были хорошие, так смотрел. Китайцы тут красивые. Хоть с китайцами. Колдосилка, рутрекер лежит. Решай, Серчаев.

Ну и громче сейчас старание. Второй всерьез смотрел. А кто тут второй анон? Тут есть? Это новое. Я не знаю, почему фрикен. Вроде что-то хорошее.

Ну-ка, проверю, какие карты там есть, если мотивачи не видно. Но я хотел независимо от того, есть ли какие хара. Но тут оказалось, что еще и администрации нет. Еще и администрация проебалась. Поэтому я засомневался. Ну, усерчай, решай, фьюриозы или китайцы. Не точно китайцы, они вроде точно китайцы. Не японцы, не корейцы, а именно китайцы. Серчаев, тебе решать придется. Решай. А то сейчас добавил в проглазах. Поехали. Ну-ка, а фьюриозы длиннее или короче? Фьюриоза длиннее. Фьюриоза еще длиннее, так сформулируем. Fuck. Так. Сейчас я сконфигуряю. Двадцать.

0: 老板，为兄弟们粮食解火吧。不行，利索点。
1: Так, надо сабы подкорректировать.
0: Вася!

А вот чеснок тоже так вот выживается, вот просто. Я не знаю, это уже как...

И чеснок вы видели. Так. Как пройти в библиотеку? Вы в библиотеке!

0: Ох ты! Вопросики решаешь, ничтожество!
1: Дозволя!
2: Чего не хладу? Да! 从军的出来

0: хочет, не хочет, да, конечно.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: А, при съемках ни один китаец не пострадал.
1: Да, да, да.
0: Это странно выглядело. Чёрная гелевая ручка. Я тоже когда-то таким писал.
2: Ай, Джу Сан Ле!
3: Ай, Чжун Джин Вэй, Ся Као Чжан Син. Као Коу Чжи Дэ Цун Чжан, Хай Йо Чжао Шэн Ли. Гу Нянг, Чжи Ба Хао Син.
4: Чжи На Ло.
3: Бэй Чинг, Чжун Нан Хай, Чжун Джин Вэй.
4: Чжи Ти Дэ Ди Си Хэ Ю Бян.
0: Нет, скорее дурак Быкова. Правда, я не смотрел.
3: Бэйчэн Чжун Нан Хай, а?
4: Бусинг, ты у Чжи Ти Дэ Ди Си.
3: Сао Фэй Хуа, Бэйчэн Сэй Бу Чжао Чжун Нан Хай, а?
4: Бусинг.
3: Гу Нянг, Ни Гэ Цун Чжан Си Йи Хуа Дэ Ба. Та Тан Ву Тян Ни Хуа Ла. Яо Бо, Ни Си Джао Ло Бан Дэ Ар Лай, Та Гэ Ни Мэй Чэ Мэй Фан Зэ Ла.
4: Ни Ю Бинг Ба Ни, Зо.
3: Мэ Дэ, Ни Гэн Та Си Йи Хуа Дэ Ба.
4: Зо.
3: Мэ Тян Ли Лэ.
5: 我天裂了！该动的动动了，出发了，快点！该动的动动了，出发了，快点！大汉，大汉，走，小子，快点！马上，上来！看秋山啊，去机场去叫老板，一人一袋板面，坐吧，快！
6: 叫老伴新买了个私人飞机，从香港回来了，村里组织大家去迎接，去的一人一袋白面。
7: 飞机？地上活不下他。
0: 哈哈哈哈哈。啊。好的，买。哎，这不拉稀的，又
7: 飞机？
8: 哎，大海，昨天没上开箱的时候，你在不在？
9: 在啊。
8: 到底是跑哪个省？
9: 煤矿的装卸工，四川的。
8: 他跑省了，什么案子命案，跟他有关系了？
9: 这后生也是个逃犯，在家乡杀了人了，跑这儿躲了两年多了。警察来的时候以为是抓他的，吓得他撒腿就跑。哦，
8: 逮住了没？
9: 对，那能跑得了吗？
8: 你什么玩意出事了啊？哎呀，你不知道。昨天十八万有人有枪，打死三个后生，谁干？哎，不知道。今天清早，一车一车的武警都去了十八万里。
10: 哦，
8: 知道了吧？
10: 是这回事呀。
8: 哦。
9: 刘会计，账算清楚了没有？交省里，当年承包。村煤矿的时候说了，每年40%的红利给村委会，你给算算，这14年一共多少钱啊？
11: 我和你说，2001年的时候，咱们村和一家县里合同了，把煤矿卖给人家了。
9: 谁让你买的呢？经过村民委员会讨论了
11: 吗？那得讲诚信了。
9: 那交省里一铲子几十万，一铲子几十万，弄了一废机。
11: 那是欺房人家。
9: 那你给我说说，会计，你跟村长你们俩收了多少会啊？收了多少会啊？
11: 师傅，听清。
9: 不是，你给我说说，你收了多少会啊？
11: 开门！
9: 你们这些小鬼儿，比村长交省里还坏。
8: 听我说来，你听我说。
0: Нет, это Левиафан, это Левиафан.
12: Дача, 跟我再来上一遍啊！欢迎欢迎，热烈欢迎！
13: 欢迎欢迎，热烈欢迎！
12: 好。
0: Good куда мне сходить, чтоб вот за мешок картошки?
5: Выйди, Ляля!

0: Сапёрный лопаточкой-то.
1: Сяопай, ты сюда гольф了?

0: じゃじゃあ。
1: Намного больше, чем мешок картошки получил. Я бы тоже так. Мне, правда, после такого избиения точно уже к зубному придется пойти, но вот и деньги будут на зубного.

0: 风欧，大奸杀死，高俅奸袭二贼，多蒙蔡大官人赠安数星一封，解放粮仓去征。
1: Кто не знает, какой-то вот мемный фрагмент из такой вот китайской оперы. Тин-тин, кян-чун. Не-не-не-не. Короче, там какой-то список типа зачитывался, и вот все это очень ритмично. Как оно называлось, как это гуглить, я не представляю.

Серьезно? Ну вот теперь это завод, да. Зависит от успешности его намерений. Тихо.

Ты, я не уверен, что был Китай. Да, вот именно вот эти вот инструменты там звучали. Похожая мелодия.

Ну, мы можем, конечно, погуглить вроде Chinese Opera Meme. Ага. Вот оно сразу и нашлось. Вот. Chinese Opera Meme.

Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Видимо, какой-то известный фрагмент, какая-то известная опера, так что ее вот даже отдельно стали исполнять.

0: А точно сверху не наложил? Аудиенс. Ладно, тут явно в шутку наложено.
1: Солза.
2: Да, хай, Лайня.
1: 能跟会计商量点事情。你们熟啊？
0: А че у нас сабы опять сбились? Нормально же было.
1: Сева.

0: 师傅，来，这个火没有。
1: Мотоциклист。
2: 摩的。兄弟，两位摩的
3: 高速路口
2: 是重庆还是乌山方向哦？
3: 重庆啊，
2: 来走吧。
1: Суточки, все будет хорошо. Не знаю, мне как-то понравилось. На кисхане.
4: 下面我们请老人家的儿子一家给老人家拍手。
5: 三娃回来了。
6: 三娃儿你回来了。
7: 三娃儿回来了。
2: 三娃儿回来了。
3: 包括啊，我刚刚到。
1: Кадром, блядь. Это... Неважно, короче. С чего ты, видимо, проводишь знак равно между словом кадр и словом шот? Чего я не делал? Нет, как раз в русском, когда говорят кадр, вот я замечал, что... Что для того, что в английском называют шот, нету в русском аналога, и я замечал, что так и говорят люди на русском шот. А кадр — это фрейм или стил.
3: А,

Ну, что ты дубль? Ну, я же сказал именно, что нету в русском подходящего термина. Ну, бывает, говорят, дубль, но на деле нет. На деле нет. Поэтому так и говорят, шот, то бишь, непрерывная последовательность кадров. Не целая сцена, потому что может быть из разных из склеек из перехода к другой непрерывной последовательности кадров. Кстати, да, утка. Я просто замечал, что прям говорят в русском шот, потому что нет подходящего принятого термина. Дубль. С дублем что-то непонятно на самом деле. Может, оно и означает, это просто плохо звучит, поэтому не используют. Ну-ка, дубль. Давай-ка загуглим, что значит дубль. Да, встречал, что в названии фильма, где-то переводили шот как дубль. Нет, ну нет, типа дубль это... А что в английском? Ну, я понял, что тут имеете в виду. Но это в том контексте, что их может быть несколько. Несколько из них монтируются.

0: на съемках этого фильма ни один китаец не пострадал. Я чуть-чуть там. Ее потом забинтовали. Не подумайте.
1: Ты с Лали ходили?
2: Я с того свелу.
1: Зачем?
0: Личную сумму, не знаю, не обратил внимания, что там было. Не, в смысле, вот, я не обратил внимания, да. Я что-то в начало просканировал глазами, а дальше не обратил внимания. Да, тейк.
1: Игон 43万.
2: Надо дырла, за?
1: 最后一笔是从山西寄的。
0: Это будет типа антология с разными главными героями. Вот первый все, теперь этот еще будет.
2: Бунхачуле. 山西寄的。
1: 我不要你的钱。

0: Ребят, если бы вы вот подумывали бы мне задонатить, но вот все не решались, или думаете попозже, вот сейчас самое время мне задонатить, чтобы я долг по кредитке у меня не просрочился. Ну-ка.
1: 大哥做事情从来都是一碗水端平，啊，你那份廖小金妈，你滚给他。
0: Кино 13-й год. Ну, кино 13-го года.

0: 老虎给你翻个跑。
1: Это не сестра, это жена была. Ясно. Паршивый салют.

0: 你烦我的宝宝了。
1: Ну, поняли, нам или они потом встретятся. Не, я предположил бы, что ну, как бы антология. Что-то дальше будет еще один герой. И они встречались вообще-то. Ты не понял. Как, когда в нашей первой сцене, когда мотоциклист ехал там, там вот он проехал мимо этого заводчанина, который рядом с помидорами стоял.
0: Не фан его до балбало.
1: А чё сабы у нас такие короткие, а?
0: 看情况了，我想去缅甸。
2: 都在村子里头待到，不出去不信呢。

0: 我意思嘛，
1: 啥子没得意思嘛？
0: там проехал мимо, никто его не... Да, да, вот это, да, нет.
2: Мой сам.
1: Сацан, это и сам.
0: Чемсян, не хазы, я уис.
1: Ведь менде, то сацан.
0: 我去那边还把快枪。
1: 那你买个手机，我好找得到你噻。
0: 不得行，太危险了。

0: Интересно, это три. Я не знаю, откуда я наткнулся на это кино, почему оно у меня скачано. Но это и. Но мне интересно. Уже другие. Какие-то другие фильмы этого режиссера смотрели. Я подозреваю, что какие мы китайские смотрели. То, что с танцующим китайцем и снегом и углем вроде не похожи по стилю. Зато похожи по стилю на того китайца, что про заводы снимал. Дзяженке. Чем мне стало интересно посмотреть фильмографию? Блять, почему так подолгу загружается?
1: Я
2: Ты随便看。

Извините, а я, да, я что-то говорил в это время, я что-то в это время говорил. Я вот, мы смотрели, да, я говорил, что вот, я смотрел фильмографию, и вот сказал, что да, я угадал, мы смотрели вот этот фильм этого режиссера, про завод, про завод, тоже, ну, такое, томное, но красивое. Красивая, ну то ты тоже в таком с таким тоном и тоже с ебенями китайскими. Во!

интересно посмотреть его что-то. То было где-то середина нулевых. Это вот середина почти десятых. Интересно посмотреть, чтобы он снял китайские ебеня. Вот-вот свежее. Интересно сравнить. На Фюрморде были очень красивые стройки. Ну так, как по-особому красивые.

Он сейчас будет грабить банк. Работает грабителем банков. Не, просто гоп-стопает. У них там холодно. Но у них Новый год, у них вот январь, а у нас так холодно в июне. Ну ладно, еще не июнь, еще май. Завтра должно было потеплеть вроде бы.

самый неэффективный грабитель в Китае. Стопроцентный death rate.

0: Бля, вот бы так, вот бы так ехать на автобусе, смотря с китайцами боевик. Бля.
1: Эй, чего? Чего на чего? Эй,停车！
2: 拿个红区三十米，
1: 就这下车。

0: 找也是办哪里了。
1: Пока не очень. Давайте через 15 минут, чтобы коннекшн снова был. Анончик, а тут кто-то есть?

0: Все полтора манончика сообщаю, что завтра в 18 приходите, мы будем играть в что-то типа геогессера. Ну я ж сказал онтология. Вот третий китаец. Мне нужно через 10 минут, 9 минут терпите. Конечно, хорошее место, чтобы стопнуть, но нужно дождаться нового коннекшена.
1: Вэй, Ван Шифу, шу о. 刚才租车的小玉, 你把车开过来吧。 好。 你跟他说了吗?
2: 说了一点。
1: 怎么说的?
2: 没说透。
0: Мне опять саб поправлять.
1: Идёт хоба.
0: Дожду следующую сцену.
1: 我跟了你这么多年，我等什么？我不给我自己一个交代，我得给我爸妈一个交代。

0: 想要个孩子，一起回广州吧。
1: Зачем китайцы хотят Джуанчжоу?
2: Яму не хотят хорошо. Заля фэнкай. Яму. Нили. Вон он хорошо. Буном зай туала.
0: Ищи залба.
2: Не хуй Гуанчжоу. Угей не баня на шиде. 将来好好想想，做个了断吧。

0: 有1.24的车队吗？是在4月2号早上汉口回来的呢，9:56的哦。
1: 这个同志，你那个包包有点问题，麻烦你过来检查。阿宝呢？阿宝。那个不能带上车，
2: 那是水果刀。
1: 水果刀还不是不能带？
2: 哪么不能带？
1: 有规定不能带。
2: 那个骑苹果难办。
1: 练脾气噻。
3: 给我了，我带回去。
1: 那你不上车？
3: 我不上。
1: 那你不能进站呐？
2: 倒边。
4: 身份证拿出来。
3: 我就先走了，到了给我打个电话。
4: 来，小姐。
5: А можно вернуть первого китайца или хотя бы второго китайца? Кстати, были ли в Китае эти теракты? Это интересный вопрос. И только буддисты поджигали себя. Максимум. Выключай. Привет, я тебе нож принесла.

кадр города хороший. Прям вспоминаю, как я в 13 и 14 жил в Москве. Недолго. Их тут еще и море. Ну как море? Река. Река. Вот буддист поехал взрываться. Так, ну чё, писикаку вам, всё, идите ссать быстро, бегите, чё пока поставить, чё у меня есть, чего у меня нету. Тут я вот услышал на стримах Винни о неких каналах, которые ведутся нейронками, совсем не контролируются людьми, вот, на которых происходит вот такое. Hands are making right now. Can you afford it? Каналы про новости рестлинга. Maybe. But do you feel like you have to be there? That's the question. And for a lot of people, the answer this year seems to be, not quite. The show will happen. The stadium will likely fill up one way or another. What

Как он такой СМР? Я подписан. Я

Нам на Анон FM нужны такие диджеи.

0: that he... Undertaker schedule and pop around for WrestleMania every year, and then ride it till the wheels fall off. Literally, but I gotta get that championship, man. It's been a while, and I want number 15. And I think at this point, I'm willing to do anything to get it. The Undertaker schedule. Meaning, a reduced WWE schedule focused on WrestleMania appearances. Not AEW. Not $50 million from Tony Khan.
1: What Представляете, вот так, нейровнучаева в эфире, чтобы попячило. Охуенно. Итак, butter, salt, steak, break, jack, sock, pocket, spine, rubber duck, tar, rack, Скулбас, Пикачу, Сейдок, Саш, Кью. Какой Саш? Хуй знает, что такое сок. Ну, типа сок, в смысле сок. Да. Чё ещё не знаю? Ну, Сидок, что такое? Блять.

Не знаю. Check up, sock up, pocket up, cue up. Просто те, которые я знаю, употребляются с up, но это не группа. Идеи. Пошли лучше Wordle решим.

Елку. Нет. Дом. Когда пишется, не важно, не важно. Нет. Еще дудл. Как дудл пишется? Нет. Дудл. Через дабл. Ну да. Ну а дабл как пишется?

Ну, type in what word? Type, как пишется? Сука. Да, да. Как дабл пишется? До убыл. Ясно.

Грудо был. Получается, надумаю, может быть. Не. Я пытаюсь хотя бы одно слово начинающееся на Д придумать, чтобы проверить, что на Д начинается или нет. И не могу даже это сделать.

Не знаю такого слова. Нету такого слова. Не начинается надо, кончается надо. Да. White, как white пишется. Широкий перевод. А. Просто пишется. White.

Джо Байден. Ну, давайте что-нибудь, используя оставшиеся фифти, проверим, есть ли эти буквы. Нету, эти есть Т. Тайди? Как Тайди пишется? Нет. А, он из трёх букв, из четырёх букв. И да, и да, и да.

14 первый. Нет, ты не первая, мы так и не знаем, что первая. Окей, я сдаюсь. Я сдаюсь. Это было слово... Я не знаю такого слова. В любом случае, хорошо, что сдался. Этюд, в смысле этюд? Ясно. Угу. Угу. Ты учишь.

0: Сауна полуночник.
1: Сауна полуночник. 是叫小鱼吧？是啊，我是佳妍的老婆。

0: 上钟了，上钟了，十一号。
1: 就不能安静地坐吧？那你那个老实人在船上也瞎扯。

Очень графеневая змея. Ну как-то даже для такого режиссера, который вот прям реально ебеня снимает, как-то кринжово, не мог настоящую змею выпустить. Может, на самом деле это настоящая змея была?

0: Я ж вам рассказывал про Crash USA.
1: Шо фэй?
2: Шо азо фэй?
1: Шо шо фэй, ёнэ гоочин фэй?
2: Мы же гитан-гонди лэ.
1: Мы заходи же шо нимэн гитан-гонди гоочин фэй. Нимэн гитан-гонди же дака же сонгумэн дэ сяльмэн дэн гуангу. Дэнэн дакэн сяокэн дэ, сон дэнэн че, зэн ши шо фэй.
2: Мы кэн дэ ёбэ шо дака
1: чэ. Шо дака чэ жэ бэ шо фэй дэ.
0: Точнее, Crash Texas USA.

0: Вот. Я когда-то постил. Вот как компании. Блять! Как компания, вот, которая железнодорожной компании, вот нужно было как-то вот провести рекламную акцию, а еще у них были ненужные вагоны старых моделей, ненужные локомотивы старых моделей. Вот, и они вот решили совместить приятное с полезным и устроили шоу, в котором столкнули два локомотива. Два человека погибли. Всем очень понравилось. Так, где это было?
1: Ты что, Янгунди, да?
2: 有发票没得？有发票我在家。
1: 发票。

0: 老朴，啥时候搞的？
1: Да, сейчас кассовый аппарат принесем. Аночки, а вы знаете, что животное тоже совершает самоубийство? Животное в петлю. Ну что, Сарчаев, ты уже пожалел, что ты не выбрал Фериоза?
2: Сейчас,
3: 桑拿，两位桑拿。

0: Почему они так долго ждут, прежде чем снова открыть? Они каждый раз по где-то секунд 10-15 ждут, прежде чем снова ворваться. Почему?
1: Ты гома?
2: Я тебя фанни!
1: Я что не зо?
2: Не зо? Лао зи ю чен.
1: Ю чен ся лао бу чен?
2: Лао зи джиу ю чен. Ю чен бу чен. Ю чен бу чен. Ма, лао зи ю чен бу чен. Ю чен бу чен. Ма, лао зи ю чен. Лао зи ю чен заси ни.
0: Я б уже взял деньги.
2: Заси ни. Ни бу зи сяо дин. Лао зи ю чен заси ни. Ву заси ни.
0: А он прям пачки денег и хрещет.
2: Ву заси ни. Ву заси ни. Ни.
0: Почему мои донатеры не такие? Раздавите меня деньгами. Отхлещите меня пачкой долларов.
2: Не不是小姐，你不是小姐，你不是小姐，你不是小姐，嗯。

Каждая история заканчивается убийством, да? Ну, правда, для первого и третьего китайца это было первое убийство в жизни, а вот для мотоциклиста это было просто очередное, вроде как. Кто будет четвертым китайцем?

Güzelimli mert ışık. Я, наверное, вот эту сцену вырежу. Ну вот, это то, что было. С отхлёстыванием деньгами. Бабочки какие! Почти Хайлендера.

0: Я собьет фура с помидорами. Те самые китайские свитшопы, в котором, на которых шьют футболки с... Какая у нас... Где у нас китайское все продается? Где? В голове всплывает слово Alibaba, но это другой подобный сайт. Пиздец. Деменция. Вот. Я знаю Amazon, я знаю eBay, у меня всплывает в голове Озон. Но вот то, что надо, не всплывает в голове, в памяти. Нет, не Таобао. Пиздец, деменция.
1: GPS 在哪呢? 是你妈，你买宝马了，要用GPS。
2: 老子去东莞找老乡，定定位，看怎么走。能怎么走？不能坐摩的，然后坐摩的去火车站呗。吃东西好不好？
0: 那 А 就 начинается， нет？ 那 А или не на А？ Блять。东莞有七八个镇呢，去哪个镇？ Вы все напишите уже, мне не принципиально самому вспомнить сейчас.
2: Мэй. Хуман.
1: Угадал.
0: Минус палец.
3: Ну,
0: алло, какой, хорошо, какой самый любимый маркетплейс бывшего диджея И?
3: 长久守估计十年半个月好不了。这段时间你的工资归他，你替他打工。
0: А вот почему, вот после твоего сообщения я сразу вспомнил. Как это работает? Алиэкспресс. Вот я сразу вспомнил после этого твоего сообщения. Кстати, такой вопрос. А у индейцев растут борода? Я начал подозревать, что у индейцев не растут бороды. Ну, по крайней мере, я там слушал подкасты, там такое, типа, что когда вот... Точнее, там-то не индейцы были, там было про Южную Америку. Ну, вот эти все, короче, нейтивы. Вот именно бородатые были при испанцы приплывшие, а вот нейтивы не были бородаты, а почему у них, они бреются или у них не растут бороды?

Ну, просто там такое вот, там было про то, как их воспринимали, вот, как их воспринимают в реальности, как в сложившихся не всегда корректной мифологии. Белые бородатые мужчины. Мы пойдем гуглить или вы погуглите за меня? Это нужно нейронки спрашивать лучше. Параллели с фильмом все равно же медленно будет загружаться. Ура! Как вовремя-то! Ага. Native Americans. Почему не про South and North have beards? Ага, fuck off. Гимини. Нас спасет Гимини. Привет, кто ты? Я открыл этот сайт по приколу. Какой из сайтов, на котором? Какой? А, это через Anon FM, значит он... Зачем ты открыл Anon FM по приколу? However, there are some biological and cultural misconceptions behind the reasons behind the common misconception that they don't. Genetically, people of indigenous American descent generally have fewer hair follicles on their faces and bodies compared to people of European and African descent. The widespread belief that Native Americans are completely hairless often comes from historical grooming habits rather than lack of biological ability. Historically, many Native American tribes preferred a smooth face. Men would meticulously pluck out facial hair as soon as it appeared. Often used clamshells as tweezers, later metal trade goods. Интересно. Интересно, ясно. Нет, просто вот исторически они предпочитали бриться.

Я тону. Как-то вот ее костюм немножко родным выглядит.

Точно не на русском. Привет, вперед, судьбе навстречу, судьбе или чему-то.

товарищи, что-то... Не, по-моему, это русский, просто неразборчивый. Ну да, не вставай, нет, да, это другое. Ну-ка, это интересно, мы найдем ли? Вперед. Встреча. Может, там не судьбе, то вперед и... Просто прикольно, если бы мы могли найти текст. Потому что интересный эффект был бы. Потому что я думаю, если бы мы перед глазами у нас был бы текст, мы бы смогли. Заре навстречу, заре.

Вот как она вспомнила про рыбок, когда ее спросили, какой у нее ник, так и я вспомнил. Тут одна очень интересно выглядящая, очень линчевая игра выходит. Я не уверен, когда она выходит. Сейчас, если откроется, мы узнаем, если дата.

У вас девушка, товарища, мало.

0: было бы смешно, если бы они были в кокошниках.
1: Dear guests, welcome to Golden Age.
2: 欢迎光临，七号房行到，七号房行到。

Ох, какая хорошая заброшечка. Выглядит круто, как будто это все одно здание. Дай-ка я заскриню. Не знаю, зачем я заскриню. А куда оно сохранилось? Не туда, ну ладно. Куда? Ой, ладно. Когда-нибудь наткнусь на этот скрин.

0: Из этого фильма мы узнали, что секс бывает только у молодых, а вот у людей не молодых только завод.
1: 我会说一句广东话。
0: И да, это кто? Это же другая уже.
1: 我好中意你。

0: 咱们离开东莞吧。
1: 你准备带我去哪里？
0: 只要你跟我走，哪都行。
1: 阴犬谋在。

0: 你在车上遇见我的那天，我是去广州看他。 3岁了，我得养他。
1: Я пересёдно снимал, еще час, но пришлось вырезать, чтобы не слишком длинно было.

0: 但是誰
1: 急诊室你呢
0: 受诊转连
2: 进来我不要护士我要列车员
3: 护士不是挺好的吗您得为您的健康着想呀
2: 好了好
4: А у них есть вот в качестве декорации этот опломбированный вагон, в котором Ленин ехал.
2: 好了，有病的同志更需要你。
3: 可是，
2: 我很健康。走人。
3: 那您等着吧。
0: 贵宾你好，这是你的果盘。
2: 好了。
5: 贵宾好，我可以为您服务吗？
2: 应该叫首长。
5: 首长好。
2: 这还差不多，咱们发车吧。
5: 想去哪儿？
2: 想去哪儿？你还不知道吗？
5: 您想去哪儿，就去哪儿呗。
2: 哎，现在的年轻人连个方向都没有。最近你们店里有什么创新啊？
4: Ищет плохо в советскую классику, зная, так бы пошутил, чтобы они какую-нибудь сцену разыгрывали из служебного романа. Но я его почти не помню. Даже совсем не помню. Но какая-нибудь такая шутка сюда бы подошла.

0: 是新上线的吗？
1: 正在实习。
0: 你好，我是车间主管，欢迎加入世界五百强企业。好好干，优秀员工公司招待台湾行，还可以参观公司总部哦。
1: 好、
0: 加油。你是哪里人啊？
1: 我湖南人，你呢？
0: 台湾。
2: 好。Работа китаец, Тайвань отправишься。
3: Какие у нас сейчас есть работы с общежитием?

0: 喂，妈，我再不是打着肩膀你了。哦，我横跟着的，这个更是要月底再发金。
1: На преподом в универе дают место в универском общежитии, если понимаешь.
0: Вот это да, молодец. Пенли гал музы ба, я сейчас же в их мэнка, зай чу лай ди. Могу гал гал фа джин ба, я чай я чай я чу ла, я пусы чай инь хан ди.
1: Вот какую работу меняет работу, вот на трех работах лишь бы мать прокормить.

你是跑得多，船林长你呢？

что у нас такой, таких стен нету. Я ожидаю, что начнут вот то, что я вам показывал, зачитывать. Гон славится своими авангардными зданиями, среди которых оперный театр Ганчжоу, построенный по проекту архитектора Захи Хадид, напоминающий окатанный море морской камень. Музей провинции Гуандан, похожий на коробку с прорезями, телебашня в форме тонких песочных часов. Но это какой-то же новострой. Может, во время фильма этого еще не было все-таки.

Я ничего не понял. Очень аутично и медленно, но в целом интересно, мне понравилось, не зря посмотрел. Я думал, что будет азиатский экшон, а не заводской аутизм. Я бы посмотрел этого режиссера в таком же стиле, вот что-то недавнее. Так, вот ты сравнил. Мы смотрели, не знаю, вы смотрели или нет, или кто вообще есть сейчас, кто смотрел со мной уже года 2-3 назад его фильм «Натюрморт». Там были ебеня середины нулевых.

Интересный трек в титрах, вообще не похожий на все, что в фильме было. Впрочем, в фильме и не было музыки, кроме внутренней, кроме диетической музыки. Диетик.

0: Чем мы закончим? Кого из них звали Фуриоза? Ну, та, что с ножом. Так, ну, надо бы вырезать.
1: Да.
2: 老九，好吗？回家。

0: 你干嘛？
1: 让他今天烦你。
0: 我就是不作。
1: 不作？老子有钱。
0: 有钱才了不起。
1: 老子就是有钱。
2: 有钱不行，老子有钱咋子？你不是小姐，老子有钱。
3: 我心中的人感觉。Думаю, можно до этого момента. Или дальше? Не-не-не, смешной момент в дверях, поэтому надо дальше.

Нет, вот сюда хватит. Ну, обезьянка там не так уж. Ребята. Я тут Люрибус скачал все еще, да? Я просто Плюрибус вспоминал. Вы же все уже Плюрибус посмотрели, да? Ну как же вы могли Плюрибус не посмотреть? А, вот. Какая-то маутичная серия была, где она ездила, салюты взрывала. Сейчас вырежется, а то все еще призывает. Мы ждем. Connection я не решу. Возможно, решу завтра. Мы с лесником решим. А Framed новая обновилась или? Не, наверное, там еще та же. Все, вот. Почему я решил фрагмент Плюрибуса посмотреть? Не знаю, у меня больше идей нет. Нет.

Мы просто немножечко, мы немножечко. Так, сколько будет чатик? Я верну в обычное состояние. Вот, серчаю. Тебе же интересен Плюрибус? Ну, один ты, конечно же, не смотрел. Ты смотрел вот только фрагменты, что я показывал.

0: Hello, Carol. This is a recording. At the tone, you can leave a message to request anything you might need. We'll do our best to provide it.
1: Саба, оказывается, при смене файла, все еще сдвинуто. Ладно. Мы не будем это смотреть. Я уже успел передумать. Тогда на этом все. Как больше у меня идей нету. Connections решить. So snake break spine. Сок. Тар. Рэк. Сидок. Что тут? Вообще ни одной группы не вижу. Пикачу. Ну, вещи прямоугольной параллелепипедной формы. А что еще? Пикачу, скулбас, рабер дак. Ты же в курсе, что у нас 4 слова в группе, да? Ты же в курсе. Почему ты всегда по 3 пишешь? Потому что никогда не можешь 4 собрать. Почему Пикачу, скулбас и рабер дак? Какую бы прикольную сцену из Пюрибуса я бы очень хотел присмотреть. Ладно. Нет, идей, поэтому не будем. Я хотел аутичную сцену пересмотреть, но с субтитрами сфейлил и передумал. Сейчас кубас желтый. Окей, молодец. А что еще только тогда? Баттер. Молодец. Что за Саш? Подная рама.

Выкинь домофоны опять, блядь. Сидок. Сидок. Нету идей вообще.

Сложно. У вас идей нету. У вас идей нету, да? Вообще, не близко никакой группы не вижу. Ак, ак. Ак, ак, ак, ак. Нет, конечно. Пайн ок. Окей, я вижу. Наверное. Это же не совпадение. Буква плюс дерево. Ок. Что еще тогда? Знаю. Так.

Нет. Аж, ну аж это пепел. Это не только пепел. А что это? Ясень. Впрочем, ясень, кроме того, что это дерево, я об этом ничего не знаю и в русском. Это вот плюс А, С. Ага, а, ну еще все с С было имена, а не просто с любой буквой.

Блять. Угу. Как будто я в бильярде разбираю. Сленг for sailor. Jack, salt, sea dog. Ну, sea dog, может, я еще и слышал, а остальные вообще не слышал. На salt. Окей. Ну, Q понятно, key, break, pocket это, видимо, вот этот треугольник. Opening, ну, break, ясно, типа, открывающий удар, а rack. А что-то это pocket, что такое pocket?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 31.
0: 31.
3: Мая.
1: Мая.
4: В Москве 2 часа ночи.